суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория «Информационный продукт».

0: братцы!
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Друзья, слышите? Это не просто шум за окном, это время замедляется. Друзья, рабочая неделя сдала свой последний пост, так выдохнула и растворилась в осеннем тумане. Друзья, доброе утро, впереди у нас выходные, сегодня пятница. Александра Вольска, Андрей Зитер сегодня эту пятницу проводят вместе с вами. А что это значит? Можно на один день снова стать ребеночком, который прятал дневник с двойкой, но точно знал, как построить шалаш из стульев и пледа.
1: Ну, сегодняшнее утро, давайте сделаем такой машиной времени, да, мы так зажимаем на кнопку назад, а и в те времена, когда самым большим расстройством была, что? Пустая банка с вареньем. А самой большой удачей найти целую коробку конфет и съесть, чтобы никто не понял, кто это сделал, и обвинил в этом кота.
0: Да, ты делал такое?
1: Да. Грешен, признаюсь, да.
0: Друзья, вспоминайте, кто из вас тайком, пока бабушка не видит, отрезали кусочек от ее любимого кружевного воротничка, чтобы сшить королевскую мантию для своей куклы, например. Или кто проверял, тонет ли мыло в супе, если его туда незаметно уронить. Может, вы были теми самыми юными изобретателями, которые пытались зарядить пульт от телевизора, воткнув его в розетку.
1: Вот сейчас хочется сказать обо всем о том, что мы будем говорить в эфире, вспоминать наши вот эти детские шалости, я бы сказал, ни в коем случае не повторять, потому что это опасно для жизни. Да, это шалости, которые, иногда и взрослые даже повторяют. Поэтому, друзья, будьте внимательны. Это юмор. Вот так это скажем, да?
0: Ну что, пятница, октябрь, детство. И оно никуда не уходило. Оно просто спряталось в уголках, что в нашей памяти, в наших сердечках. И сегодня мы его, что делаем?
1: Хотим его, что? Достать.
0: Достаем,
1: да. Давайте достанем.
0: Рассказывайте, да, какие шалости. Вспоминаем детские истории, детские шалости. Ваши там первые шаги, первые истории с детства, первые слова. Ну, в общем, все что касается
1: детства. Я сейчас, знаешь, что вспомнил, когда я убегал в детстве от собаки, мне было лет 5, и ударился об стол, зубов передних лишился.
0: Это шалость?
1: Ну, это неосторожность.
0: Ну, вот прям взгрустнулась.
1: Нет, это же... А сейчас мне уже весело.
0: А я думаю, что ты шепелявишь.
1: Так до сих пор их нет. А мне уже не 16. Вот с таким юмором, с улыбкой, друзья, пойдемте-ка дальше уже. Пишите нам сообщение на номер 928-401-2020. Хорошая музыка поможет зарядиться настроением.

0: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 1 по 4 октября. 0+.
3: Квартира у Черного моря за 22 200 рублей в месяц?
4: Да.
3: Где подвох?
4: Никакого. Льготные условия для новых территорий. Жилой комплекс «Белые пески». Инвестиция у Черного моря стала доступнее. 8 800 550 44 25. Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ПСК от 18,662% до 25,643%. Ставка от 2% годовых. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ». Лицензия номер 1000. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека на новых территориях». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Фрезерные станки с ЧПУ для хобби и бизнеса. От 199 тысяч рублей. Собственное производство в Краснодаре. Большой выбор станков. Бесплатное обучение и пожизненная техническая поддержка. Компания Savings Name. Краснодар. Улица Московская, 5. 217-66-66.
5: Сеть стоматологии «Имплант Клиник» – широкий спектр услуг. Лечение, имплантация, протезирование, ортодонтия. «Имплант Клиник» – забота о вашей улыбке в одной клинике. Ждем вас по адресу. Улица 40 лет Победы, 97, строение 1.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: Но мы сегодня вместе с Александрой Вольской, я Андрей Зитер, решили поиграть в детство. И хочется сразу сказать, внимание, внимание, говорит Центр управления детством. Утро, знаешь, когда школьный рюкзак уже стоит у тебя у двери, овсянка в тарелке, знаешь, так это стыдливо остывает. И вот, кстати, в этот момент в голове каждого советского, а затем и российского ребенка включается такой суперкомпьютер, я бы сказал, да, и мозг начинает такой генерировать план достойный даже такого сыщика, я бы сказал, да?
1: Да, да,
0: только
1: да.
0: Вместо спасения мира на кону лишних 2 часа сна. Вот это, знаешь, что придумать? Лишь бы не ходить в школу.
1: Я бы еще сказала, знаешь, это вот этот план по пути Станиславского, ты театрал.
0: Да, да, да.
1: Знаешь, он возникает еще, мне кажется, лежа в кровати вечером, когда ты, что бы делать, что бы сделать, чтобы придумать, чтобы в школу не пойти там, да?
0: А вот ты что придумывала? Вот были такие варианты? Или ты была прям вот хорошисточка?
1: Я была хорошая девочка.
0: Ну ты, а ей осталась, я так смотрю.
1: Я была послушной девочкой.
0: А я был хулиганом, понимаешь? И я тебе, мама, у меня нога болит, мне не пойду в школу. Найди другой ногой.
1: Я прогуливала послушной девочкой. А я на градусник натирала шерстяные носки до температуры.
0: И закипание.
1: Говорила, мама, у меня температура. Класс такая, знаешь, делала самую интересную.
0: Мне кажется, это самый распространенный вариант из детства, чтобы в школу не ходить.
1: Мама, мне плохо.
0: Да.
1: Мама такая, что случилось? А, например, а если я не могу идти, я ногу подвернула во сне.
0: Куда же ты бежала, торопилась?
1: Да, убегала.
0: Расскажите, какую самую гениальную вот такую шалость вы провернули в детстве? Надели, может быть, 3 свитера, чтобы имитировать какую-то лихорадку? А может, сказали, что хомяк устроил побег, и его нужно искать под диваном?
1: Да, что бывает? На животных, как мы тоже, да? Ой, смотри, барсик, у него температура, он заболел, я не могу в школу пойти. Ну, в общем, друзья, а знаете, что самое-то интересное? Начиналось потом, когда родители говорили, да-да-да, они же верили, что у тебя температура, что ногу подвернула.
0: Да, а хочешь, я тебе расскажу одну историю по-быстрому? У нас учительница, которая была в начальных классах, она жила у нас по соседству в доме, да, вот эти балконы, которые, да, и мы идем, помню, в школу, и мама меня за руку ведет, и я говорю, мам, смотри, кофта висит учительница, она на школу тоже не пошла, давай и я не пойду. Да, потом, конечно, это очень много шуток из этого всегда выходило про одежду.
1: Ну вот, когда жалуешься родителям, да, там придумываешь, животик болит, температурка болит, а родители что говорят? План рушится и говорят, так, портфель в руки и в школу, бегом,
0: да.
1: Какая температура? И ты, ну и шел, что делать?
0: А что делать? Вот, расскажите, поделитесь нам своими какими-то секретами по поводу самых гениальных идей, чтобы не ходить в школу, что вы придумали. 928-401-20, далее любимая музыка.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему у тебя борода такая разноцветная?
3: Это она сидит, Ниночка. Темные волоски становятся белыми.
0: А почему?
3: Это происходит, когда в клетках, из которых вырастают волосы, перестают производиться белки-пигменты, которые придают волосам цвет. А вот почему это случается, ученые еще спорят. Одни считают, это происходит просто из-за старения клеток. Со временем в ДНК накапливаются ошибки, и клетки перестают работать нормально, то есть перестают производить эти пигменты. А другие ученые считают, что виновата перекись водорода. Раньше раствором перекиси обесцвечивали темные волосы, чтобы получился светлый цвет.
0: Так мама делает, да?
3: Да. Так вот, эти молекулы перекиси водорода всегда образуются в нашем организме. Всю жизнь.
0: И даже у меня, что ли?
3: Да. Но с возрастом система, которая отвечает за нейтрализацию этих молекул, может ломаться. И поэтому у человека волосы теряют цвет, седеют. А вот есть ли в этом какое-то преимущество для пожилых людей, непонятно. Некоторые исследователи считают, что седых уважают больше, потому что седина – признак возраста, а значит, жизненного опыта.
0: Так мама красится в блондинку, чтобы ее уважали больше?

0: Продолжается наш утренний марафон будильников в студии Александра Вольская, в студии Андрей Зитер. И всех приветствуем, дорогие наши любимые радиослушатели.
1: Добро пожаловать в машину времени, я бы сказала, в машину детства. И сегодня мы вспоминаем, какими мы были до того, как стали серьезными взрослыми. Вот знаешь, и вот есть, Андрей, вещи, которые не записывают в дневниках и не выкладывают в социальные сети. Они не хранятся на жестких дисках, я бы сказала, да, а они хранятся где-то глубоко в сердечке, глубоко в памяти. Это те самые первые мгновения, когда мы только-только знакомимся с этим вот огромным миром. И это, знаешь что, это наши первые слова. Особенно, знаешь, смешные слова, когда дети начинают говорить, и вот эти слова перевертыши.
0: Это добавит. Я рассказывал как-то историю про то, как у меня, у моих друзей, у знакомых, да, там, дочь говорила, не интернет. И когда мы начинали что-то говорить, она поднимала указательный палец кверху и, знаешь, так говорила: «Я была в интернете!» То есть вы сейчас мне тут не указываете, она все знает. Что я говорю: «Не доверяйте интернету, там не вся правда».
1: А мне мама всегда говорила: «Так интересно слушать, когда родители говорят, какие первые слова, да, какие первые шаги, какие шалости». А мне мама всегда говорила: «Твои слова были не таблетка, а талбетка и плятюшка». Почему-то плятюшка.
0: А мы спрашивали у нее: так, «А вот когда вырастешь, кем ты будешь?» Она говорила: «Порваром».
1: Вот первые слова, да, какие говорили вы, какие, может быть, говорили ваши дети, да, давайте тоже вспомним и поговорим про это. Ну и не только слова, а что еще важного в жизни, какие шалости детские.
0: Детские поступки, ведь они тоже иногда бывают нам, взрослым, но достаточно непонятны и необъяснимы даже по какой-то логике.
1: Андрей, а шалости с чего начинаются? Когда ребенок что делает?
0: Когда он встал и пошел.
1: Вот тут-то все и начинается.
0: Ох, тут, и тогда появляются в доме вот эти манежи, когда туда сажают ребенка, и все. И вот там, а вдруг приходит туда, а в манеже оказывается много конфет, все в шоколаде и так далее.
1: В шоколаде.
0: И думаешь, а как это сделал все? А ребенок вылез из манежа, забрал все, что надо, залез обратно. Смотри, какая хитрость проявлялась даже там в 2-3 года. Смышленые ребятешки-то.
1: Прилетели у нас сообщения от вас. Елена написала: когда научилась в школе в 5-6 классе, это было 40 лет назад, на уроке труда надо было сшить мягкую игрушку пингвина. Были такие времена, да, скажем, мало чего можно было достать. Ну, в общем, даже нашла она дома черный отрезок ткани, простынь, натрезала сколько надо, шила игрушку, принесла маме, а мама в шоке, потому что эту ткань покупали на брюки папы, для папы, понимаешь? Мама, конечно, пишет, Елена поругалась, жалко было, но ведь зато на всю память осталось.
0: Но это из ткани было сделано, как бы, скажем, тогда рулоны кто-то отрезал, а некоторые просто брали шторы, и ложились на нее, вырезали и шили себе
1: костюм. Хорошо, что это были не папины брюки уже готовые.
0: Да, это точно. Друзья, мы двигаемся дальше. У нас в следующем выходе будет информация о том, куда сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре. Расскажем о культурных событиях. А сейчас ваша

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Приветствуем всех, кто подключился к нам на волнах радио Казак-ФМ. Рубрика культурных мероприятий и в целом мероприятий, которые проходят в столице Кубани, и на что вот мы обратили ведущие внимание. Итак, друзья, 4 октября детский книжный магазин «Бабушка Ракета» приглашает на детскую ярмарку. В ярмарке участвуют даже 30 юных продавцов. Представят они свои поделки, сделанные своими руками, украшения, рисунки, выпечку. Знаешь, сразу я вспоминаю наши школьные ярмарки, которые проходили у нас в большом, высоком спортивном зале, где, ох, интересно, вы сами же все делали, доски выпиливали для всяких кулинарных дел, всяких там скалки катали, я помню, ой, много чего из забора.
2: Игрушки девчонки шили.
1: Делали поделки, да. Так вот, дети на этой ярмарке сами называют цену, общаются с покупателями, с вами, кто туда придет на эту ярмарку и получает первую выручку, да, а взрослые могут поддержать юных предпринимателей, купив работу. Я надеюсь, что все вырученные деньги пойдут с пользой. Да, может быть, это где-то на благотворительность.
2: Уверена, да,
1: где-то,
2: что так, скорее всего,
1: что
2: будет.
1: В программе еще будет, помимо этого, будет творческий мастер-класс и бесплатный показ сказки из чемодана и беспроигрышная лотерея с подарками от, вот, собственно говоря,
2: да. Мне кажется, вот так немножко
1: октября.
2: Можно окунуться в детство, да, о чем мы сегодня и разговариваем. А вот 3 октября, это субботу, литературный фестиваль «Простор», арт-резиденция «Дом книги» приглашает на вот фестиваль, в рамках которого пройдут встречи с писателями и книжными блогерами. А также будут подарки и сертификаты. И фестиваль объединяет молодых авторов юга и читателей, интересующихся современной литературой.
1: Вот, так что если вы любитель книг, чтений и литературы, то, конечно, можно посетить это мероприятие. Так, что у нас? Утро воскресенье, дорогие наши. Оно же приближается уже совсем скоро, и тоже можно его провести с пользой для здоровья и пообщаться с людьми.

0: Провести себе новых знакомых. Жители Краснодара приглашают провести это утро с пользой. Городской забег «Инжир-фест» пройдет 4 октября. Вот для того, чтобы принять участие, нужно просто зарегистрироваться на сайте calendarprime.ru.
1: Да, друзья, и вас ждет не только забег, да, где вот вы будете бегать или там полюбите, кстати, кто не любит бегать, отличная возможность, да, полюбить, но также будет и отличная музыка, розыгрыши и подарки. И один из этих подарков подготовила наша радиостанция. В 10 утра всех желающих принять участие будут встречать на событии площадке жилого комплекса «Гарантия» на Обрывной, и где информационным партнером является «Казак-ФМ».
0: Вот маленькое талика мероприятие, на которое мы обратили внимание. Они разноплановые, да, можно выбрать для себя что-то. И самое главное, что нас радует, да, что эти мероприятия, они семейные. То есть можно пойти всей семьей и провести время. Это ж здорово.
1: Да, как говорится, на любой вкус, на любой цвет. Да. Только вот и имей желание пойти, да, сходить и
0: конечно,
1: отвлечься.
0: Конечно. Я абсолютно тебя поддерживаю. Друзья, у нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Ждем ваши приветы, поздравления, признание в любви на номер мессенджера Макс 928-401-2020.
1: Пока играет хорошая музыка, ждем ваши приветики и

0: рубрика «Ленивые варенички. Привет и поздравления», которые вы присылаете нам в наш утренний чат. Мы готовы их зачитывать.
1: Татьяна прислала сообщение. «Доброе утро всем-всем! Передает огромный привет своим одноклассникам из школы номер 56, поселок Рисовый. Пусть каждый день наполняется счастьем». Вот такое замечательное сообщение. Я думаю, что счастье пусть будет всем, кто слушает «Казак ФМ».
0: Утреннее шоу и алло, село. В студии Александра Вольская, Андрей Зиттер. Всегда с нами, на мой взгляд, по версии моих соседей, всегда весело и интересно. Мы же что-то с тобой рассказываем, тут все рассуждаем.
1: Смеемся, веселимся.
0: Сами с собой, причем ведем беседу.
1: Да ладно, почему?
0: Какие праздники сегодня распрекрасные?
1: Да, если вдруг кто забыл, 2 октября, пятница у нас на календаре.
0: Да, напоминаем, что день рабочий все-таки еще, несмотря на то, что как-то мы уже так слегка расслабились.
1: Да, но это не повод, чтобы не улыбаться, особенно сегодня, потому что мы отмечаем Всемирный день улыбки. У нас с вами 27 лет этому празднику. А еще сегодня прекрасный повод попутать следы в осеннем парке.
0: Мне нравится, да, день путания следов в осеннем парке. Это, знаешь, когда муж и жена отпрашиваются куда-то. А можно я там пойду с друзьями? И, уходя из дома по парку, начинают следы запутывать. Ну, это моя личная версия.
1: Да.
0: День рождения электронной почты. Кстати, многие ей пользуются, этой почтой, так что тоже можно, как бы сказать, себе, поздравляю, да.
1: Андрей, 5 и 5.
0: 25.
1: 6 и 6.
0: 36. Заканчиваем. К чему ты, Александр?
1: Потому что сегодня Всемирный день таблицы умножения.
0: Ух ты! А, кстати, а вы знаете таблицу умножения? Давно ли вы ее повторяли? Прямо вот от начала и до финала?
1: А я недавно слышала новость, что говорят, по-моему, таблицу умножения скоро не надо будет учить.
0: Здрасте, а что с ней надо
1: делать? Ничего. Искусственный интеллект все сделает сам.
0: Нет, я считаю, все-таки это гимнастика для интеллекта, она обязательно нужна, на самом деле. А еще сегодня праздник пледа. Так что вечер пятницы можно провести вот спокойно себе, в семье.
1: Запутывая следы в парке.
0: В пледе.
1: В пледе.
0: Тут главное не переборщить, потом в этом пледе вас могут увидеть не в одном парке. Об этом так можно сказать. Что, пойдем дальше, послушаем хорошую музыку и уже ждем Екатерину Полукарову с новостями.
2: Алло, село! Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
3: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
4: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. «Славянский кирпич». 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Сроки акции с 1 по 31 октября 2026 года.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

дорогие земляки, казаки и казачки. С вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак-ФМ. И пусть в вашем доме будет достаток, богатство, добро, будет праздник и царит любовь.

0: Спонсор часа утреннего шоу «Дим Кофе».
1: И у нас тут отличная новость, и она точно поднимет настроение. Ко дню рождения Казак ФМ, который мы отмечаем вот уже скоро, это 19 декабря, Дим Кофе подготовили особенный подарок. Это новый напиток под названием «Казак». И это ароматный кофе со вкусом имбирного пряника, в котором будто собрано все кубанское гостеприимство. Вот хочется сразу взять чашечку, взять плед, да, вот осенняя погода и наслаждаться этим настроением.
0: Ну что, интересно? Если да, то этот напиток можно найти в кофейне «Дим Кофе» на улице Красной в Краснодаре. Обязательно загляните, и пусть этот кофе станет таким маленьким приятным поводом и порадоваться, и поздравить нашу любимую с вами радиостанцию.
1: Ну что, мы продолжаем нашу тему. Сегодня мы говорим о детских историях, о детских шалостях. Что, как вы, как, ваши первые шаги, ваши первые слова, да, и вообще какие-то интересные моменты, смешные, которые сейчас вы улыбаетесь, рассказывайте своим детям, может быть, внукам. Ирина прислала сообщение, она пишет, что вообще развеселили этой темой, она такая интересная, бесподобная. Рассказывает, что дети были маленькие, сейчас им по 20 лет, 29 лет, пришли в садик, были в садике, забирает их, и воспитательница говорит, забирайте своих детей. Они подняли всю группу на уши. В обед тихий час подпрыгнули, и качали, и кричали, где лоловоз? Лоловоз, лоловоз, лоловоз. Оказалось, что это паровоз, который проезжал мимо. А еще были слова у них «Кипкова». Гадали, что-то там такое. А оказалось, тыкнули пальцем, это Кипкова. Рыба.
0: Рыба так называется. Ну что, а мы отправимся с вами дальше. Пишите нам, просыпайтесь вместе с нами. Далее хорошая музыка и продолжим.
2: Частушка для казака от Марии Олейниковой из села Курджинова.

0: Что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
2: Или за противопоказания требуется консультация специалиста.
0: Бархатный сезон в Термаленде – это бассейн.

0: Ждем вас по адресу Краснодар, улица Крылатая, 2. Озмол. Предложение не суммируется с другими акциями. 0+.
1: Выгодно по-честному в магазинах «Победа». Чай черный «Веллингтон» 100 пакетиков 249,90. Предложение действует с 1 по 15 октября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». -20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
5: Знаете это чувство, когда одежда села идеально, словно шита лично для вас. В «Мюнхен» новая коллекция ведущих мировых брендов. Лекала на любую фигуру. Огромный выбор. Мужская и женская одежда, обувь. Приходи и убедись. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: Всем прекрасного пятничного, доброго утра. Кто, друзья, вот сейчас на работу едет, слушает нас. Хорошие дороги. Кто только вот еще в кровати потягивается, уже сказал свои умные колонки, включи Казак FM. Всех-всех приветствуем. И знаете, сегодня как тема такая у нас, что-то с Александрой замечательно, да? Вот это
1: детские шалости.
0: Детские шалости, каламбуры, ну и все, что с этим связано. И сразу вспоминается наша кулинарная детская биография, да, такой рецепт, который мы хотим забыть, но не можем. Вот тот самый кулинарный шедевр, да, после которого кухню пришлось, наверное, даже ремонтировать, а кота неделю отмывали от сиропа. Я, знаешь, сразу вспоминаю, мне было лет 7, наверное, у нас по соседству, в соседней квартире жила одна женщина, не помню, как ее зовут, она была кондитером.
1: Ага.
0: А я очень любил вот этот белковый крем на пирожных, да, что это. Мама купит пирожное?
1: Тогда
0: не было никаких бабл-галлов.
1: Я имею в виду, когда крутили, взбивали пенку, как называлось?
0: Миксер.
1: Да нет.
0: Так, забыли, стерли.
1: Давай, ладно.
0: Вот, и вот этот белковый крем, который в трубочке белковый крем добавляли, сейчас понимаешь, да, о чем я говорю? И вот я пришел к ней, она говорит, скажите, как это делается? Она мне, когда вот возьмешь вот это, там, надо было взять 10 яиц, стакан сахара. Я за 2 дня, наверное, использовал месячную норму запасов семьи, то есть они не получалось, я все делал.
1: Получилось в итоге-то?
0: Да.
1: Молодец, умничка. А я думаю, что сейчас не классика жанра. А, пробовал ли ты жарить яичницу без масла?
0: Да. До сих пор это делаю. Кстати, все очень просто. Наливаешь воду в сковородку и разбиваешь туда куриное яйцо.
1: Да.
0: Попробуй дома, тебе понравится.
1: Во-первых, воду?
0: Конечно. Но ты не полную сковородку наливаешь, да. А на дне там где-то.
1: Андрей, ладно, это белки, а ладно, это яичница. А ты когда-нибудь пробовал пытаться сварить суп из листьев земли и дождей, дождевых червей?
0: Слушай, в детстве было все. Ты богат безмерно.
1: У тебя есть все.
0: Все абсолютно, да, только деньги это были листья здесь деревьев, да, пирожные были из песка. Зато мы были счастливы ребятней. Я надеюсь, что ваше воспоминание, которое вот сейчас всплывает в вашей памяти, благодаря нашим разговорам, помогает вам, друзья, улыбаться.
1: Пишите, рассказывайте свои истории из детства, что вы помните, а может быть, ваши дети. Плюс 7 928 401 2020. Алло, село!

Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

музыкальный инструмент чеченского народа. Внешне он напоминает балалайку. Инструмент имеет деревянный удлиненный корпус, который выдалбливают из куска дерева, чаще всего ореха, гриф и три струны из высушенных жил животных. Звук пондера мягкий, шелестящий. Его сравнивают с магической силой, способной заставить человека задуматься и воодушевить на что-то великое. Этот национальный инструмент восхваляли в песнях, в народных сказаниях, в стихотворениях. О нем слагали легенды. Одна из них гласит, что после битвы с чеченцами полководец Тимур спросил своих подчиненных: «А вы забрали у них пондер?» Услышав отрицательный ответ, он промолвил: «Если вы не забрали пондер, значит, мы их не покорили». В былые времена этот музыкальный инструмент был в каждой чеченской семье. На большую сцену его вывел композитор Георгий Мипурнов, грузин по национальности. Он обучился в Московской консерватории и посвятил свою творческую деятельность Чечне в 1930-е годы. Мипурнов реконструировал старинные народные инструменты, в том числе пондер, и ввел их в оркестр. Сегодня людей, умеющих изготавливать этот инструмент, на Кавказе осталось мало. Но сам он не теряет популярности. Входит в учебную программу музыкальных школ и консерваторий. Звучит в составе оркестров и соло на праздниках. Пондер — душа чеченского народа.

0: Даже маленькая позитивная мысль способна изменить весь день. И чем сегодня мы и занимаемся? Александра Вольская, Андрей Зиттер. Это пятничное утро. Встречаем вместе с вами.
1: Продолжаем наши разговоры о нашем, ну, о детстве вообще. Почему о нашем? Да мы свои-то тут истории уже рассказали. О вашем, о нашем. Сейчас о вашем поговорим.
0: Да, и самое, что, знаешь, что мне нравится. Вот очень много прилетело откликов на эту тему. И люди говорят, ой, спасибо, поднимайте настроение. Да. Захотелось вспомниться, да, про детей. Елена прислала сообщение. Мы говорили о том, что, ну, обманываем такое слово. Ну, что делать? Не идти в школу. И пишет Елена, что мне мама разрешала иногда не ходить в школу. Сейчас я с пониманием отношусь, когда сын тоже не хочет идти туда же. И иногда разрешаю ему. Внимание, папа, конечно, против. Ему мама не разрешала. Тогда они идут на хитрость. Они вместе с сыном говорят, что, ну, самочувствие не очень, и поэтому они сидят дома. Елена, надеемся, что папа ваш сейчас про это не слышит.
1: Давай дальше почитаем. Ты так это все красиво рассказываешь. Да, Людмила пишет нам. Александра, тебе, кстати, да, сообщение адресовано. Я родилась в станице Ярославской. В школе много было разных событий. Решили мы всем классом сорвать контрольную по математике. И один ученик, вот помню, Максим, принес сало. Намазал доску салом, чтобы учительница не написала по вариантам задания. Так, друзья, я еще раз повторюсь, пожалуйста. Вот те истории, которые мы зачитываем, и те истории, которые мы от себя как бы рассказываем, не берите во внимание. Особенно, если наше юное поколение сейчас нас слушает. Да, это всего лишь мы вспоминаем о детских шалостях. Это не какие-то рекомендации. Все, нет, стерли. Слушай, салом надо. Я раньше до этого не додумался.
0: У нас,
1: да, у нас тоже дома этого было,
0: я тоже не
1: было много. Да я бы сам потерся.
0: В общем, у них ничего не вышло. Пришлось так.
1: Отмывать, представляешь, это вот как сложно было. Ну, Людмила, ну вы прям, да, вот да. Так, что еще у нас есть?
0: От Елены старший сын не выговаривал несколько букв. Одна из них это Л. Кто-то в магазине увидел, как-то увидели в магазине игрушку катер, громко заявил: «Мама, хочу лодку». Было не до смеха, пришлось быстро увезти из магазина. А младший сын, пишет Елена, тоже учудил. Уложила детей в обед спать, пошла на улицу, возвращаюсь, зашла домой, холодильник нараспашку. Андрей, так как у тебя? Накупила 30 яиц. Накануне 30 яиц купила. Они все размазаны по полу. А сверху сахаром посыпаны. Сын младшенький сидит, довольный и такой счастливый.
1: Вот она, сладкая жизнь, понимаешь, что катайся. И сразу мультфильм вот этот вспоминается, да, где они там в киселе две собаки устраивали вот это фигурное катание. Вот смотри, что только в детстве не придумаешь. А ты кота красила в детстве, нет?
0: Да, у меня не было животных, к сожалению.
1: А у нас как-то мама оставила чашку с мукой на столе, кот запрыгнул, опрокинулся, мы пришли домой, у нас вместо черного лохматого сибирского кота был белый, пушистый, ну, порог не помню.
0: Ну, красили мои дети. Мне было очень весело, у меня все много животных. И кота, и собаку, и хомяка.
1: Александра, пойдемте спасать кошку. А наши любимые радиослушатели послушают хорошую музыку. А, кстати, друзья, у нас в следующем выходе игра «Послесловица» и раздача призов от радиостанции «Казак-ФМ». Берите в руки телефон, звоните нам прямо сейчас. 928-401-22.

0: Послесловица.
1: Начни утро играющий, и играющий день будет всегда веселым. Доброе утро всем.
2: Доброе утро.
1: Игровая рубрика «Послесловица», и у нас есть игрок. Давайте здороваться. Добрейшего вам.
2: Доброе утро.
1: К нам дозвонилась Екатерина из станицы Анастасийской.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы уже успели выяснить, что Екатерина человек творческий, сочиняет стихи, играет на гитаре, да?
3: Да.
1: Но я думаю, что сейчас с легкостью справитесь с заданием. Мы его сейчас напомним.
2: Да, давайте напомним правила игры. Мы с Андреем пословицу начинаем, а ваша задача ее завершить. Да, можно...
1: Творчески, нужно, как-то,
2: творчески,
1: да.
2: Интересно.
1: Своими словами.
2: А можно и правильно.
1: Да.
2: А можно и творчески, и правильно.
1: И всяко разное можно.
2: Ну что, Екатерина, готовы?
3: Так, если творчески, я получаю подарок, если как положено, то не получаю. Я правильно поняла?
2: Да нет, в любом случае подарок будет ваш.
1: Да. Ну давайте начнем. Первая пословица, Александра.
2: Да. Чем бы дитя не тешилось?
1: Продолжайте.
3: Так, чем бы дитя не тешилось? Только бы не разгромило дом.
2: Ну что, хорошая, а если правильно...
1: Я засчитаю этот балл, ты согласна со мной?
3: Да. Чем бы не тешилась, лишь бы не плакала.
1: Совершенно верно. А мы хотели сами правильно уже произнести. Так, первый балл заработали, верно, идем к победе. И вторая пословица звучит так. Изба детьми...
3: Как еще раз?
1: Изба детьми... Продолжайте. Изба...
3: Изба детьми...
1: Ваш вариант, продолжай.
2: Да.
1: Да-да, продолжайте, Екатерина.
3: Я правильно начала?
1: Да-да.
3: Изба детьми.
1: Да.
3: То есть в избе дети.
1: Да. Конечно. То есть, очень короткая пословица.
3: Изба детьми. Так, изба детьми.
1: Какая она?
3: Наполняется каждый год.
1: Благодаря Екатерине демографию мы подняли. А в идеале, ну как бы в правильном варианте звучит так пословица. Изба детьми весела. Но мне ваш вариант тоже очень прям понравился. Идем дальше.
2: Ну что, третья у нас пословица. Дети не в тягость.
3: Еще раз, дети.
2: Не в тягость.
3: А, дети не в тягость.
2: Да.
3: А мужа можно и отправить куда-нибудь.
2: Точно. Слушайте, Екатерина, прям ваши нужно новые делать пословицы от Екатерины. Дети не в тягость, а в радость. Конечно же, наши дети всегда в радость. Ну что?
1: Мне очень понравились все ваши три варианта окончания пословиц. Мы вас, Екатерина, поздравляем с уверенной победой.

0: Победой отдадим ваш номер телефона продюсерам, они обязательно с вами свяжутся. Екатерина, ну как на правах победителя, кому привет передадим? Куда? Кому?
1: А кому привет передадим? Всем членам моего клуба, авторского клуба «Вдохновение», столица Анастасиевская, город Славянск, а также город Краснодар. И, конечно, привет пошлем моей огромной родне на Алтай. И в Сибирь.
0: Ой, я прям все, я покраснела, здесь Алтай прозвучал.
2: Да, прям.
0: Моя малая родина, да. Спасибо.
1: Самое большое. Еще кто имеет отношение к Дню Учителя, я сама учитель начальных классов, правда, сейчас взяла гитару, больше 20 лет пою детям же концерты. Поэтому всех моих коллег, учителей, всех.
0: С наступающим.
1: Днем Учителя,
0: наступай. Спасибо вам огромное за звонок, за игру, да, за
2: Екатерина,
0: хорошее настроение.
2: А мы присоединяемся ко всем вашим приветам и поздравлениям.
0: Идем дальше, у нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Пишите, все обязательно.

0: второй час пролетел уже утреннего шоу. Алло, село, и как же радостно завершать его именно вашими приветами, поздравлениями в рубрике «Ленивые варенички». Давайте сочетаем.
1: Ну что, Елена, поздравлять свою сынулю с 9-летием. Тимка, ты такой же взрослый, все хочешь делать сам, все знаешь, все замечаешь. Желаю, чтобы в этом году у тебя было побольше поводов гордиться собой, побольше интересных дел и побольше счастливых моментов. Пусть все, что ты любишь, будет в твоей жизни. Игры, прогулки, друзья, приключения. И, конечно же, всегда знаю, что я всегда на твоей стороне, люблю тебя. Вот такое замечательное сообщение прилетело от Елены.
0: Евгений присоединяется к нашей рубрике и пишет: «Доброе утро, лучшее радио. Поздравляю свою любимую жену Юлечку с 25-летием. Желаю семейного счастья, побольше ярких мгновений, исполнения желаний и почаще улыбайся». Муж Евгений, подпись: «Жень, все от вас зависит, насколько ваша супруга будет улыбаться».
1: Прилетело сообщение от Елены: «Доброе утро. Сегодня моему сыну Колеснику Диме день рождения. Ему исполнилось 34 года. И вот услышала вашу тему на казаке и вспомнила, как в детстве он говорил: мама, я конхохит». И передает ему... Конькобежец переводится. И передает ему огромный привет и здоровья. И всех благ, мама Лена.
0: Мы присоединяемся ко всем вашим поздравлениям. И если вдруг, нет возможности у вас было написать нам: руки заняты, дед на работе, тот за рулем, и у вас сегодня знаменательное событие. Ребят, всех с праздником. Спасибо огромное, что вы просыпаетесь вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село». Мы двигаемся дальше. Ваша любимая музыка. И ждем новости от Екатерины Полукаровой.
2: Алло, село!
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

0: Ну что, вот так вот просто незаметно, да, мы вошли, зашли, подошли к третьему часу. Алло, село. А наша утренняя машина времени в детстве начинает обратный отчет, и мы сегодня знато, так знаешь, мне кажется, покопались в семейных архивах нашего
1: главное,
0: детства.
1: Главное, что мы сделали с тобой это с улыбкой, и вот судя по сообщениям, которые присылают нам наши радиослушатели, они тоже улыбались вместе с нами, это знаешь, как радует.
0: А, и мне кажется, надо честно признаться, что наше детство было эпохой таких архитекторов хаоса и невинных вредителей. Да, и мы искренне верили, что если смешать все шампуни в ванне, то в ванной получится зелье невидимости. А если намазать кота зеленкой, он станет супергероем. Но мы были уверены, что помогаем. Когда мы резали мамино платье, да, там для кукол. Ну, в общем, много чего делали такого, что сейчас
1: улыбается. Художники на обоях, то есть такие, знаешь, были креативные граждане.
0: Ой, да-да-да-да.
1: А, кстати, ты знаешь, вот все детские рисунки, которые были там у моих детей и у правнуков и внуков, и у бабушки, дедушки, они все сохраняются, они в папках лежат. И рассматривать их, когда уже ребятня становится взрослой, уже по 25-35 лет.
0: Ну ты знаешь, да, Андрей, ну ты знаешь, что самое это интересное? Наши родители, да и мы родители, все это видели, все это понимали, все это знали, они знали про тайник с конфетами за батареями, они понимали, что синий кот это не новая порода, да, они просто тяжело вздыхали, доставали растворитель, отмывали стены и хранили эти истории, чтобы потом рассказать их нам, внукам, детям.
1: Сказать вам хочется огромное спасибо, что заглянули в нашу песочницу, я бы сказал, сегодня, да? Вы лучшие, друзья, да. Оставайтесь такими же детьми в душе, но уже со взрослыми, осознанными поступками, да? Мы двигаемся дальше, пойдем встречать нашу гостью, и тема сегодня будет достаточно очень серьезная, важная, полезная, я считаю.
0: И она счастье.
1: Да, и она. Да. Послушаем ваши любимые хиты, а уж совсем скоро мы продолжим.

0: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
1: Научила я невестку удобно готовить тесто. Напекли мы пирожков, накормили мужичков.
0: Реклама на Казак FM.
2: Александровская крепость, главный фестиваль казачьей культуры Кубани, возвращается в седьмой раз. Живые выступления фольклорных коллективов, традиционные ремесла, казачья кухня, театр и, главное, на сцене фестиваля звезды российской эстрады. 3 и 4 октября 2026 года. Усть-Лабинск и хутор Аргатов. Ждем вас! 6+.
3: Выгодно по-честному в магазинах «Победа». Филе кеты свежемороженое 549,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 октября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Программа содержит рекламную информацию.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Сегодня, друзья, мы при планировании семьи, пары, которые планируют свою семью, свое счастье семейное, да, все чаще обращаются к специалистам, чтобы при важном этапе семейной жизни было грамотное и квалифицированное сопровождение на пути к долгожданному родительству.
2: Когда будущим родителям стоит обращаться к специалистам, которые при консультации и лечении учитывают особенности и женского, и мужского здоровья. И вот обо всем об этом и поговорим сегодня с нашей гостьей. У нас сегодня в гостях Виктория Витальевна Воронкова, врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, заведующая отделением репродуктивных технологий клиники «Мать и дитя» Краснодар. Доброе утро!
3: Доброе утро.
1: Доброе вам утро. Спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Тема очень важная.
2: Интересная.
1: Тема очень интересная. Да. Друзья, если вы хотите задать вопросы нашей гости, пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020, а также можно подключиться к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции Казак-ФМ во ВКонтакте и на сайте kazak.fm.
2: Виктория Витальевна, ну вот чем занимается врач, к которому приходят пары, мечтающие о ребенке?
3: Мы занимаемся вопросами планирования беременности на разных уровнях. Обязательное обследование пациентов. Разрабатываем всегда индивидуальный план для каждой пары, учитываем особенности организма пациентов. Можем помочь как на этапе планирования беременности, так и когда пациентам нужны план Б, и мы переходим к вспомогательным репродуктивным технологиям или искусственной инсеминации. К нам можно обратиться пациентам, которые, например, пока не хотят стать мамами, но заботятся о своем здоровье, которые сейчас очень много пациентов, которые хотят заморозить свои собственные яйцеклетки для того, чтобы воспользоваться в будущем этим. Есть пациенты, которые приходят перед оперативным лечением, обязательно хирурги присылают нам, и мы должны тоже оценить состояние репродуктивной системы женщины, наметить план действий на будущее. Также приводят пациентки своих мужей, если там есть какие-то изменения по результатам их анализов. У нас есть андрологи, мы работаем совместно и тоже можем помочь.
1: Это же правильное решение, как вы считаете? Прийти вместе с... То есть не одной прийти, а прийти вместе с супругом, то есть в паре прийти вместе.
3: Я приветствую, когда приходят вдвоем, потому что материнство это... Родительство, точнее, осознанно, это всегда и вклад
2: два
3: мамы и
2: человека
3: папы.
2: Принимают решение.
3: Да, безусловно, очень большая часть, конечно, основная часть ложится на плечи женщин, но тем не менее, если это понимающий партнер, который принимает и понимает, самое главное, все этапы, через которые должна пройти пара, это всегда...
2: Ну и вообще, мне кажется, что когда ты чувствуешь, как женщина, что за мужчина,
1: поддержку?
2: Да, рядышком, мужская
1: конечно.
2: Поддержка, это очень много
3: безусловно.
2: Значит.
1: Но вот в какой момент женщине или паре стоит прийти к специалисту?
3: Когда они решили, что они хотят стать родителями, они могут сразу же прийти к нам. Мы наметим план действий, я объясню, расскажу, как планировать беременность, какие-то основные постулаты по здоровому образу жизни, количеству там, половых актов и так далее.
1: Подождите, а сколько вот по времени примерно требуется, ну, допустим, там, за полгода нужно прийти, там, или, может быть, это достаточно месяца,
3: за год.
1: Паре, вот, или за год там нужно прийти
3: мы
1: к вам, чтобы пары тоже планировали?
3: Да, мы отталкиваемся от возраста женщины здесь, потому что есть физиологические моменты, и, как, к сожалению, возраст, он работает против нас, поэтому, когда планирование затягивается на год, там, женщина до 35 лет, лучше обратиться уже к репродуктологу, то есть до этого их могут вести гинекологи. Мы-то тоже гинекологи, но уже с более таким прицелом на здоровье и рождение здоровых детей. Если пациентка старше 35 лет, то здесь лучше через полгода уже хотя бы прийти для того, чтобы мы понимали состояние организма и могли как-то помочь, для того, чтобы... Это все делается для того, чтобы максимально эффективно происходило лечение и, ну, собственно, быстрее они стали родителями.
1: То есть лучше как бы это сделать заранее, да? То есть не там сегодня захочу, завтра будет, а все-таки да, у каждого свой индивидуальный подход. Спасибо огромное за ответы на эти два вопроса, которые мы задали. Мы еще зададим вопросы далее. Так что, друзья, оставайтесь с нами, впереди ваша любимая музыка.

0: реклама содержит рекламную информацию.
1: Имеются противопоказания и требуется консультация специалиста. Мы продолжаем наше утреннее шоу. У нас в гостях сегодня человек, который помогает семейным парам
2: стать немножечко счастливее.
1: Да, вот это чувство родительства, да, испытать.
2: Виктория Витальевна Воронкова у нас сегодня в студии. Врач, репродуктолог, акушер-гинеколог, заведующий отделением репродуктивных технологий клиники «Мать и дитя» Краснодар.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну что, многие слышали про процедуру ЭКО, да, но считают, что это дорого. А насколько это реально для обычной семьи? Можно ли сделать это без больших затрат?
3: Конечно, да. Сейчас наше государство выделяет очень большие средства для того, чтобы пациенты имели возможность по программе госгарантий сделать ЭКО. Ну, то есть в народе ЭКО по ОМС. В нашей клинике «Мать и дитя» мы этим занимаемся. К нам можно обратиться, не имея еще пока никаких анализов, и мы сами выдаем вот эти направления на ЭКО по ОМС. То есть можно получить таким образом, можно пойти в женскую консультацию по месту жительства и после дообследования получить это направление в нашу клинику, мы с удовольствием сделаем пациентку счастливее.
1: Виктория Витальевна, а вот как долго ждут поддержку от государства, и реально ли, допустим, вот год в год, допустим, сделать там, да? То есть в этом году, допустим, сделать?
3: Конечно. Ну, у нас, мать и дитя, нет никаких очередей, поэтому вот кто пришел с анализами, того мы и забираем, и делаем им ЭКО. Поэтому все зависит здесь, конечно, индивидуально от состояния здоровья пациентов, угу. То есть нужно ли какие-то дополнительные, да, мероприятия пройти, прежде чем делать ЭКО. То есть там восстановить дефициты, возможно, сделать какую-то операцию или еще что-то. Все правда индивидуально.
2: Ну, и еще, наверное же, если вдруг сама процедура, но еще же есть подготовительные, да, скажем так, анализы, да, сдача, которая, она входит в оплату или же это отдельно нужно?
3: Это отдельно. Пациенты могут сдавать где угодно, то есть нет такого, что там только в нашей клинике, нет таких, у нас нет рамок для женщин и мужчин. Я хочу сказать, что идеальная вообще картина мира, когда пациенты пришли на первичный прием, я дала им список анализов, мы дообследовались, потом повторно встретились, и после мы уже вступили в ЭКО по ОМС. То есть все зависит от того, как быстро пациенты идут и сдают анализы. На самом деле это там может отнять, ну там, один месяц, например. А у кого-то две недели это занимает. То есть это довольно быстро.
1: Знаете, мы сейчас видеотрансляция. Друзья, можете подключиться к нам в социальных сетях. Радиостанция «Казак-ФМ» во ВКонтакте и на сайте «Казак.ФМ» вот такую тему подняли, да. И я тоже считаю, как бы она немаловажная, да, по поводу того, что многие говорят, я хочу, чтобы цвет глаз был там голубой, да, у ребенка там, или карие глаза.
2: Блондин,
1: кудри там или так далее, да, то есть это реально все, да?
3: Нет, это уже туда, из эпигенетики что-то, нет.
1: Это нет. И еще один момент, который вот мы хотели бы миф этот развеять, да, по законодательству, да, что как бы мы выяснили, что вот мы говорим, что пол ребенка можно заказать там, допустим, нет. Или нет. Почему? То есть это же на законодательном уровне, да, правильно я понимаю?
3: Конечно.
1: Запрещено,
3: да,
1: просто,
3: это запрещено, да? Законом, выбор эмбриона по полу запрещен.
1: То есть мы можем просто посмотреть, кто будет, когда уже вот все это счастье случилось у нас, да, то есть мы уже можем определить.
3: Есть интересные случаи, когда пациенты уже забеременели, и они говорят, не говорите нам, пожалуйста, пол. Эмбриолог-то он знает, что он там передался. И они говорят, не говорите пол, мы на гендерпати сделаем, в общем, вот этот
1: откроем. Да, гендерпати, тогда мы все знаем, что когда вот объявляют уже, да, кто
3: будет. Да, объявляют, кто будет, да. Это такая прелесть, когда они узнают.
1: Вот я тоже считаю, что природу надо уважать и любить, как бы, с одной стороны.
2: И за нее не решать.
1: Да, за нее не решать. И вот наши ведь бабушки, мамы, ведь они на тот момент, да, там в Советском Союзе же не было такого. То есть были какие-то физиологические изменения женщины, да, когда понимали, что там,
3: да,
1: будет
3: там
1: мальчик.
3: По размеру живота, да, по форме.
1: А еще по красоте говорят. Если девочка, то мама немножко красоты позаимствует. Да? То есть какие-то свои вот эти народные приметы были. Мне кажется, это вот должна быть в этом какая-то загадка. Вот как
3: согласна,
1: вы считаете, да?
3: Конечно, должна быть.
2: Скажите, только жители Краснодара могут к вам обратиться?
3: Нет, мы работаем и по краю, и другие регионы. Вообще группа компаний «Мать и дитя», у нас там 97 клиник на рынке, и поэтому у нас обширная очень география.
1: Отлично. Друзья, мы продолжим далее нашу программу «Любимая ваша музыка», но мы не уходим, мы остаемся в видеотрансляции. Задавайте вопросы наши гости на мессенджер «Макс» 928-401-20. Обязательно мы постараемся

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: программа содержит рекламную информацию.
1: Имеются противопоказания и требуется консультация специалиста. Продолжаем наш разговор с гостем. Слушайте, тема такая хорошая.
2: Стать родителем.
1: Да, вот мы сегодня говорили и о детских шалостях, и о каких-то детских наших поступках, которые в тот момент были вообще необъяснимы ни нами, ни родителями. Но это ж так здорово, когда...

0: дозвонился. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Анастасия, мы вот точно знаем, что благодаря клинике вы приобрели вот это счастье материнства. Расскажите, пожалуйста.
2: Да. Да. Да, благодаря клинике, благодаря Виктории Витальевне, я стала мамой. Мы 10 лет шли к этому. Было много попыток. Честно, уже было такое отчаяние. Вот Виктория Витальевна знает, что в какой-то момент...
1: Вы героиня просто.
2: Но именно она дала эту надежду и эту силу двигаться вперед. И вот спустя 10 лет у нас появилась доченька. Ей 11 месяцев, зовут Агата. И мы уже готовимся к празднованию ее годика.
0: Ах, здорово.
1: Виктория Витальевна тут на связи, вас прекрасно слышит.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Ребят, хочется, знаете, сказать вам, чтобы мы, знаете, не останавливались на достигнутом, да, потому что, мне кажется, вот это чувство, родительское чувство, оно настолько прекрасное. И правильный выбор, наверное, сделать, что обратились вовремя в клинику в свое время, да, и сейчас вот как раз можете испытывать.
1: И Агату мы слышим.
3: На заднем фоне, да, где-то там бегает.
0: Так что растите большими, счастливыми, здоровыми и слушайте радио Казак ФМ.
3: Целуйте дочь.
2: Спасибо большое. Всегда буду благодарна.
0: Благодарим вас.
1: До свидания. Ну что, вот такая, да, приятно, когда ваши пациенты, да, говорят вам слова благодарности, и у нас еще прилетело сообщение от Дмитрия, да, мы уже его прочитали, что он благодарит, и помогли стать родителями замечательной дочурки, и видим на фотографии, да, у Дмитрия. Но это здорово, да, когда вот видишь радостные лица пар семейных. Что входит в программу поддержки от государства?
0: То есть мы немножко так подняли эту тему, да, Андрюш, давайте продолжим ее. Да.
3: Если мы говорим про ЭКО по ОМС в клинике мать и дитя, то сюда входят все этапы ЭКО. Сначала мы стимулируем женский организм для того, чтобы получить большое количество клеток. Дальше мы забираем эти клетки, это делается под наркозом и совершенно не страшно. Потом мужские и женские клетки встречаются. Встреча происходит в эмбриологической лаборатории, и дальше наши волшебники эмбриологи творят чудо, получаются эмбрионы, этот этап называется культивирование, а после мы приглашаем пациентку, у нас всегда очень такая атмосфера, приглушенный свет на перенос уже эмбриона готового, и заморозка эмбрионов полученных тоже входит в ЭКО-ПОМС.
0: А вот, знаете, как происходит вообще первая встреча, о чем в основном на ней говорится, да, то есть вот человек приходит к вам, да?
3: Первичный прием,
0: это, знаете, некоторые же стесняются этого, да, это кто-то, это надо настроиться.
1: Барьер
0: это
1: такой, да, вот переступить.
0: Да.
3: Вот. Ну, а вообще очень важен вот этот коннект, если ты его с пациентами
0: контакт
3: находишь, да,
0: да, нас,
3: то тогда, безусловно, все идет как по маслу. Конечно, пациенты очень волнуются. Я всегда приветствую, чтобы с мужчинами приходили, да, мы это обсуждали. Это очень важно, приверженность, да, семьи и поддержка женщины. Это довольно...
0: И вот скажите еще, а только ли помощь в планировании ребенка можно получить в вашей клинике или нет?
3: У нас комплексная, в общем, история. И гинекология, какие-то манипуляции, планирование беременности, ведение беременности. То есть наши потом пациентки, которые сделали ЭКО, я с радостью вижу их в коридорах, всегда с ними болтаем, то есть и можем также направить в наши клинические госпиталя для то того, чтобы родоразрешение
1: не обязательно
3: произвести.
1: Идти в женскую консультацию, можно вестись до конца.
3: Да, заводят обменную карту, да. Все это, ну, то есть все необходимые.
0: Клиника где находится, по какому адресу?
3: Старокубанская, 137, корпус 2.
0: Вот, так что, уважаемые наши радиослушатели, кому вот действительно эта информация интересна, важна на самом деле, то есть вот сегодня наши гости как раз и есть вот этот путеводная звезда, да, к счастливому родительству, чтобы в вашем доме вот этот долгожданный детский смех, он вот начал звучать на самом деле, да. Ну что, хочется сказать вам огромное спасибо, что пришли сегодня
1: спасибо
0: к нам.
1: Вам. Да, Виктория Валерьевна, что пожелаете, Виктория Витальевна, что пожелаете нашим радиослушателям?
3: Я желаю, чтобы все пары, которые мечтают о ребенке, в ближайшие 9 месяцев услышали смех детский, крик и, в общем, обрели счастье и радость материнства и отцовства.
0: Я думаю, что не стоит стесняться, не стоит бояться, да, нужно просто вот взять себя и пойти. И
1: клиника «Мать и дитя» обязательно, вы там помогут, если вдруг.
3: Приходите, мы всегда рады и поможем.
1: Спасибо вам за такую интересную у нас сегодняшнюю встречу.

0: Утро сегодня с тобой, Александр, было такое, знаешь, и весело, и познавательно, да, мы вспомнили детство, каждый из нас, кто нас слушал, да, это откликалось в ваших сообщениях, которые вы присылали нам на мессенджер. Макс, чат просто наш вот разрывался, на самом деле.
1: Да, затронули сердечко, да. Затронули душу наших радиослушателей.
0: За живое, да.
1: Потому что детство родное.
0: Я согласен, да, и гостевой час, он тоже достаточно такой продуктивный, я бы сказал, да, получился, и вот опять же, кто-то благодаря нашим гостям прекрасным, которые приходят к нам, наши, ну, как бы слушатели имеют возможность узнать, как стать счастливым родителем. Да, Саша?
1: Да, ну что, пятница у нас. 3 часа, да, провели мы в таком замечательном настроении. Мы прощаемся. Александра Вольская, Андрей Зитер. Это пятничное утро. Поднимали вам настроение.
0: Ты знаешь, я только сейчас вот вспомнил, что мы в понедельник только с тобой говорили. Пятница-то не за горами. Да. И вот она пришла, эта пятница. Всем хороших, продуктивных выходных. Отдохните как следует. А уж с понедельника вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село» мы с вами вновь будем просыпаться и заряжаться на трудовую неделю. Всем
1: пока-пока.

0: Спонсор часа – группа компаний «Юси».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят в телефоне номера бывших коллег, с которыми работали 15 лет назад, но не записывают номер тещи. Это наши соседи могут организовать срочное собрание жильцов дома просто потому, что скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович? У меня это две новости, начну с хорошей. Ты же мечтал попасть в аквапарк, ты попадешь.
1: А плохая какая, Русланчик?
0: Я тебя заливаю.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
0: Шутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, Светка, Светка, смотри, сосед наш идет, Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, здрасте.
2: Здорово, девчонки, здорово.
1: Ну, как там ваша красавица?
2: Ой, не нарадуюсь, вы знаете, просто не нарадуюсь. Ну, такая замечательная. Никаких вопросов к ней нету, никаких проблем. Безотказная, ну, просто замечательная. Вика, единственное, вот масло надо поменять и фары протереть. А, вы про Леночку? Леночка нормально, да. Хорошо, Леночка, хорошо.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи используют чат подъезда как сайт для знакомств. Это наши соседи по автомобилю на парковке могут определить не только его расход топлива, но и кто владелец, в каком подъезде живет, сколько зарабатывает, есть ли семья и дети. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: устроить, а? Ты что весь день из лифта не выходишь?
1: Да вот вчера узнал, сколько я за лифт плачу, понял, что не пользуюсь им на эту сумму, понимаешь? Вот, наверстываю упущенное. Русланчик, заходи, заходи, покатаю.
0: Подвинься.

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а давай заведем дракона?
3: А какого именно ты хочешь? Учеными описано более 200 видов существ, научное название которых включает слово «дракон». Они есть среди животных. Например, род драко, летучие драконы, это такие древесные ящерицы. Они умеют планировать на расстояние свыше 20 метров.
0: Не поняла, что они планируют?
3: Планируют, то есть зависают в воздухе, используя воздушные потоки, как бумажный самолетик. У летучих драконов есть что-то вроде крыльев. Широкие кожные боковые складки, образованные ложными ребрами, которые соединены перепонкой. Складки расправляются в воздухе прямо как крылья. Есть еще и морские драконы. Это хищные рыбы. Обитают они в прибрежных водах Атлантического океана, Черного и Средиземного моря. Эти морские дракончики ядовиты. Ядовитые железы содержатся в их шипах, которые находятся на плавниках и жабрах.
0: Пап, я про нормальных драконов спрашивала. Огнедышащих, которые летают и сокровища охраняют.
3: Ну, сейчас таких драконов на Земле нет точно. И, судя по всему, никогда и не было. Единственными похожими на них животными были вымершие летающие ящеры — птеродактили. Но, во-первых, у них было всего две ноги и два крыла, а не четыре ноги и крылья, как у сказочных драконов. Во-вторых, они не умели дышать огнем. А в-третьих, люди не могли видеть их живьем. Эти ящеры окончательно вымерли за 65 миллионов лет до появления современного человека.
0: Жаль, я так хотела стать принцессой и завести себе дракона.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается из леса, еле-еле передвигая ноги и неся огромную тушу кабана на горбу. Видя, что приятелей рядом нет, жители деревни его спрашивают: «Колян, а где Петрович-то?»
2: «Петрович? Ой, знаете, Петровичу плохо стало. Он упал и где-то в километрах двух отсюда валяется».
1: «Петровича, как же ты бросил-то Петровича? Что ж ты Петровича-то бросил, кабана-то потащил?»
2: «Ну, так это, Петровича-то никто ж не сопрет».
0: В субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00 «Вареночки» по вашим письмам на Казак-ФМ.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

друзья, здравствуйте! Дневная программа по заявкам распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Доброго дня, легкой пятницы, 2 октября на календаре. С чем я вас и поздравляю. 8-928-401-2020 наши цифры прямого эфира, к ним же подключен Макс. Пишите, звоните, кому как удобнее, час в нашем распоряжении. Сегодня день рождения у главного педиатра Краснодарского края, главного врача детской краевой клинической больницы, заведующей кафедрой педиатрии с курсом неонатологии, врача-педиатра, врача-невролога, врача высшей категории, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного работника здравоохранения Кубани Елены Клещенко. Дорогая наша Елена Ивановна, весь коллектив детской краевой клинической больницы от души поздравляет вас с днем рождения. Более 18 лет вы возглавляете единственную в крае многопрофильную детскую больницу. Все эти годы вы душа нашего коллектива. С вами пройдено много сложных этапов в развитии нашей больницы. Ваш профессионализм и преданность профессии вселяют уверенность в правильности решения самых различных задач, стоящих перед коллективом. Вы, хрупкая женщина, уверенно ведете нас к поставленным целям. Являясь руководителем, вы не изменяете своей изначально выбранной профессии, неонатальной неврологии. Ваши осмотры новорожденных пациентов вызывают гордость и восхищение. Желаем вам дальнейших успехов в избранном деле и необходимых в жизни здоровья и любви дорогих вам людей. А мы вас очень любим и ценим. Будьте всегда с нами. Уважаемая Елена Ивановна, принимайте также самые теплые поздравления от родителей детей, которым вы помогаете каждый день, от коллектива и подопечных благотворительного фонда «Край добра». И, конечно же, вся команда радиостанции «Казак-ФМ» присоединяется к этому теплому поздравлению. Будьте здоровы. Всего вам самого-самого доброго. С днем рождения!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
3: Друзья, напомню, что электронная почта также для ваших сообщений. Она очень легкая. Вареник@казак.фм. Пользуйтесь, пишите, не забывайте подписываться и указывать, кого и чем вы приветствуете в программе по заявкам. Всемирный день улыбки сегодня на календаре. Улыбнитесь друг другу и... Тем более, если родные, близкие рядышком, а может быть, коллегам. И это уж точно отразится на нашем с вами настроении. Сегодня свой день рождения отмечает Игорь Григорьевич Остатюк. И это теплое поздравление прилетело от ваших друзей, однополчан, дорогой наш Игорь. Сегодня у тебя замечательная отметка. Столько опыта, столько пройденных дорог, и при этом столько сил впереди. Твоя боевая закалка научила тебя главному — держать слово, не сдаваться и вести за собой. И до сих пор ты соответствуешь этим качествам и живешь так, что на тебя всегда можно положиться. С тобой чувствуешь себя увереннее. Ты замечательный семьянин. Для близких ты опора и защита. Человек, рядом с которым спокойно и надежно. Пусть и семья дальше радует, согревает и дает тот самый тыл, ради которого хочется покорять новые вершины. Мы желаем тебе здоровья, бодрости и энергии, чтобы каждый день приносил удовольствие. Пусть сбываются и большие планы, и маленькие желания. Оставайся таким же сильным, справедливым, настоящим, таким, каким мы тебя знаем, любим и ценим. Уважаемый Игорь Григорьевич, принимайте поздравления от коллектива радиостанции «Казак-ФМ». Всего вам самого доброго, крепчайшего здоровья и успеха во всех начинаниях.

0: Кузьмички на Казак ФМ.
1: Ну а звонок у нас раздался из Кужорской. Наталья, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, Казак ФМ.
1: Слушаем.
2: Сегодня отмечает свое 80-летие Навичихин Сергей Митрофанович. Желаю ему крепкого здоровья, мира, чистого неба над головой, удачи, чтобы во всем у него все ладилось, чтобы в семье был покой, на душе уют, и ангел-хранитель всегда его берег. Ну, еще раз, с днем рождения, с юбилеем и, самое главное, здоровья.
1: Дай бог, пусть так и будет, дорогой Сергей Митрофанович. От коллектива радиостанции «Казак-ФМ» искренне от всей души мы вас приветствуем, поздравляем с красивым юбилеем. Дай бог всего самого хорошего и, конечно же, музыкальный подарок в нашем эфире для вас. 8-928-401-2020 – это телефон прямого эфира, и к этим же цифрам подключен наш Макс для ваших сообщений.

0: шуточки на Казак FM.
1: Мы продолжаем. Это дневная программа по заявкам. 8-928-401-2020. Наши цифры. И станет спокойно. У нас раздался следующий звонок. Иван, здравствуйте. Вам добрый день.
2: Здравствуйте. Слушай. Я хочу поздравить с днем учителя и с днем пожилого человека коллектив Дома Центра Детского Творчества «Станет спокойной» и школу номер 11. Вот, праздника желаю. И я сегодня буду в Доме Творчества, концерт будет, выступать как баянист. Uh-huh. Буду одну песню петь, собственного сочинения. Вот. Ну, в общем, поздравляю с праздниками, желаю всего-всего хорошего. И в качестве подарка пусть прозвучит какая-то веселая песня с группы «Садко».
1: Да, обязательно. Спасибо вам, успехов и творческих, в том числе, Иван, и поздравляем. Я напомню, уже в понедельник, 5 октября, будем чествовать, ну, в сам день, в праздничный день, будем чествовать наших учителей, поздравлять с профессиональным праздником. И, конечно же, друзья, разговор за жизнь, проект я тоже посвятил нашим дорогим нашим уважаемым учителям. В воскресенье в 20 часов приглашаю вас присоединиться к эфиру. Много интересного будет, и интересные истории прозвучат. В общем, в 20 часов в воскресенье встречаемся на Казак FM в проекте «Разговор за жизнь». Добрый день, всеми любимая передача. Поздравления летит в станицу Новогражданская. Сегодня мои крестные родители празднуют юбилей. Семья Москаленко, 50 лет совместной жизни. Желаю им здоровья, удачи. Пусть внуки радуют и всего наилучшего. Крестница Люда. Ой, горько! Кричим семье Москаленко с полувековым юбилеем, наши дорогие, всего-всего самого хорошего. Такой же нежности, любви, мира, благополучия. И давайте для вас, конечно же, этот музыкальный привет.

0: Зак ФМ.
1: Станица Павловская у нас на связи. Татьяна Григорьевна, здравствуйте. Добрый день вам.
2: Добрый день, Лешенька.
1: Слушаем.
2: Я хочу сегодня поздравить с наступающим днем рождения Рева Любовь Ивановну. Пожелать ей здоровья, а все остальное все благополучие, и пусть все живет долго-долго. И передать привет Нине Афанасьевне, Тамаре Павловне, Людмиле Петровне, Вере Николаевне, Виталику и Сереже. Всем здоровья, счастья и хорошей осени. Спасибо, Лешенька.
1: Любовь Ивановна, с наступающим! Поздравляем и от коллектива нашей радиостанции. Всего вам самого доброго. И пусть и здоровье будет крепким, и эмоции приятными от каждого прошлого дня. И каждое утро солнышко вас встречает своими теплыми лучами. Здравствуйте! Сегодня свой юбилей, 90 лет, отмечает моя мама Шибаева Валентина Федоровна. Мама 50 лет трудилась на заводе столовых вин в Абрау-Дюрсо. Мамочка, дорогая, здоровья тебе крепкого. Будь счастлива, живи подольше. Мы тебя все очень-очень любим. Дочь Инна, внуки Денис и Владимир, правнук Даниил подписались. Дорогая Валентина Федоровна, от коллектива радиостанции теплые, добрые поздравления. Пожалуйста, принимайте с юбилеем, с такой красивой датой. Дай вам Бог всего самого хорошего. Правильно написали ваши родненькие. Живите подольше, радуйте всех любимых и любящих вас людей своей искренней улыбкой. Добрый день. Прошу передать для Чешницкой Лидии Федоровны в поселок Гирей Гулькевичского района песню. А вот чтобы песню заказать, это вы, пожалуйста, дозванивайтесь в прямой эфир. А привет мы с удовольствием передадим. Поздравляем с днем элегантного возраста. Прекрасный родной человек с открытым сердцем для всех. От Пономаревой Тамары и станицы Кавказской. Большущий вам привет, Лидия Федоровна, со вчерашним наступившим уже праздником. И от Казак ФМ тоже вас приветствуем. Ну, кстати, песня тоже замечательная. Калина Красная. Вика Цыганова в нашем эфире.

0: FM. Голод, тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Ну, а мы летим далее. 8-928-401-2020. Цифры прямого эфира. Дозванивайтесь, либо пишите. К ним подключен Макс. Не забываем подписываться и указывать, кому адресуете свои сообщения. И, пожалуйста, на последние минутки не откладывайте ваши приветственные слова. Дайте им время долететь в прямой эфир. У нас Абинск на связи. Анна Васильевна, здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Я хочу поздравить своего одноклассника и друга детства, с которым мы росли, бегали босиком, как говорится. Он проживает в поселок Мирный. Ой, нет, не Мирный. Так же там Животновод. Поселок Животновод Новопокровского района. Это раньше был совхоз Новопокровский. Новичихин Владимир Васильевич. Я хочу его... Завтра у него день рождения, 2 шестерочки. Я хочу его поздравить с днем рождения и пожелать здоровья, здоровья и здоровья. Ну, счастья в семейной жизни, всего-всего самого-самого наилучшего. Пусть не забывает меня. Я Зюба Анна Васильевна. Его одноклассница.
2: Казак ФМ тоже от души присоединяется. Владимир Васильевич, с наступающей. Красивая дата, 2 шестерочки у вас. Всего самого доброго. Хочется пожелать и мужских радостей, и исполнения желаний. Пусть все складывается именно так, как вы планируете. Пусть на все и всегда хватает сил. Без этого никуда. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, с днем пожилого человека Дубикову Валентину Петровну, станица Прочноокопская Новокубанского района. Любящий сын, внуки и невестка подписались и пожелали здоровья и долголетия. Валентина Петровна, приветствуем, поздравляем вас. Добрый день, Алексей. Все лето отдыхала, скучала за вами. Поздравляю своих девочек. Люду, Ульяну, Монику, Розу, Сати, Люсю, Ингу и Любаву с выходом на работу в школу 23 города Новороссийск, села Гайдук. Я вас люблю, ваша богиня Анастасия, Настенька. Я вас тоже уже потерял. Хорошо, что отдыхали, плохо, что скучали. И еще самое замечательное, что вы снова с нами. С наступающим праздником. Поздравляю. А вот, кстати, Татьяна Анатольевна пишет: поздравляю с наступающим днем учителя, всех учителей России и Кубани. Ваш труд всегда будет востребован. Ценим и уважаем вас, учитель. Поздравляю ветеранов, учителей Северского района. Долголетия вам, здоровья, радости, уважения близких и окружающих. Мы, ученики прошлых лет, помним вас всех, наших учителей, которых нет и которые ныне в здравии. Поздравляем от всех учеников Северского района разных лет. Ну, друзья, я предлагаю... Вот хорошо, что мы уже на этой неделе начали чествовать наших дорогих, наших любимых учителей. Но в понедельник обязательно давайте сделаем наш эфир красивым, ярким, наполненным поздравлениями для дорогих учителей. Я напомню, что если раньше праздник был плавающим, мы его отмечали в первое воскресенье октября, то уже, ну, последние, наверное, лет 30, даже больше, он отмечается в конкретную дату, 5 октября, этот день в 2026 году, конечно же, выпадает на понедельник, и вот весь наш и дневной, и вечерний эфир программы по заявкам будет посвящен, конечно же, в первую очередь учителям. Да, не забываем про дни рождения, это святое,

Кавир, династия Куликовых подписались. Светлана Клементьевна, ловите привет. И от династии Куликовых, и от радиостанции «Казак-ФМ». Юрий Шатунов, «Седая ночь».

0: Казак ФМ.
1: Друзья, ну уж простите, небольшая пауза в ваших звонках, потому что очень много сообщений, всем хочется уделить время, все их зачитать и собственно, поехали, не откладывая в долгий ящик по мере их поступления. Добрый день, все мои друзья, наш любимый казачок, всех с пятницы, хороших выходных, прекрасной погоды, всего самого наилучшего, крепкого здоровья, всем мирного неба от Валентины из Мингрельской. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, с 33-летием совместной жизни Кучеровых Игоря Дмитриевича и Светлану Александровну. Желаем всего самого наилучшего. Дети, внуки вас очень любят. И мы тоже поздравляем. Игорь Дмитриевич, Светлана Александровна, 33 годика. Вы уже вместе шагаете. И дай бог еще как минимум дважды вот постолько шагать в здравии, любви, в хорошем настроении, в нежности обязательно. Поздравления из Новодеревянковска от супруг Березовских, от чистого сердца. Они поздравляют Станичников с 205-летием родной станицы, с днем ее рождения. Желаем крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни и душевного спокойствия. Привет всем станичникам, которые в зоне специальной военной операции. Ждем вас домой. Николай Павлович и Вера Николаевна. Так, дальше. Чем отличаются эти два сообщения? Так, ладно. Добрый день, Леша. Мы хотим поздравить своего сына, племянника, внука Туманян. Племянник Аркадьевича. Так, ну здесь просто опечатки с именем непонятно. Желаем здоровья, счастья, любви, благополучия.

Получие в семье. Пусть все, что он желает, обязательно получится. Главное, мирного неба над головой, ангела-хранителя. Поздравляет бабушка Таня, папа Аркадий, мама Таня, дядя Самвел, тетя Надя, а также братья, сестры, племянники и все родственники. А, вот, вторая версия уже исправленная. Все, ну, друзья, вы удаляйте тогда, пожалуйста, в Максе это легко сделать, предыдущие версии, поэтому я и спрашиваю, чем они отличаются. Отличаются, собственно, тем, что мы узнали, как зовут именинника, это Дмитрий Аркадьевич Туманян. Вот, собственно, поздравили, поприветствовали вас, дорогой Дима, и от коллектива «Казак ФМ». Добрый день, Алексей. Вчера свой день рождения отмечала моя сваха Сагайдак. Любовь Ивановна, живем мы в станице Лисогорской. Мы, сваты, хотим ее поздравить и пожелать здоровья, долголетия. Сваха, нам надо еще внучек замуж отдать. Прости, наша дорогая, что чуть позднее поздравляем. Живи долго-долго, твои сваты. Вот, знаете, искреннее, теплое, замечательное поздравление. От души присоединяемся. Так, никого здесь не забыл. Вроде бы не забыл. Давайте посмотрим, что у нас на электронке. К этой минуте. Здравствуй, Казак ФМ. Сегодня хотим поздравить наших родителей Москаленко Леонида Ивановича и Москаленко Наталью Ивановну с золотой свадьбой. Пожелать им счастья, здоровья, долгих лет жизни, позитива, много радостных событий, всех земных благ. Знайте, что мы вас очень любим, ценим. Вы пример для нас, как нужно ценить друг друга, уважать, поддерживать во всех тяжелых испытаниях. Спасибо за понимание, заботу, мудрые советы и свет, который вы несете. За доброту спасибо, что вы у нас есть. Храни вас Бог, семья сына. Подписалась под этим сообщением. Ну вот, мы теперь хотя бы узнали, как зовут юбиляров по именам. Это просто семья Москаленко. Леонид Иванович, Наталья Ивановна, приветствуем, поздравляем вас. Сегодня свой юбилей отмечает наша любимая доченька, сестренка, внученька Илющенко Александра Анатольевна. Дорогая, тебе исполнилось 20 лет. Мы, твои родители, с гордостью и радостью вспоминаем все моменты, которые пережили вместе. Каждый день, проведенный с тобой, был наполнен радостью, смехом, незабываемыми моментами. Мы желаем крепкого здоровья тебе, счастья, исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый новый день приносит тебе радость и новые возможности. Мы уверены, что впереди тебя ждут великие достижения и радостные события. С любовью и нежностью, твои родители, сестра Екатерина, бабушки Ира и Наташа, тети Женя и Настя с семьями, дядя Виталик и все ваши многочисленные родные подписались, и Казак ФМ тоже от души присоединяется. Поздравляем с такой красивой датой. Поздравляем с юбилеем Сметанка Наталью Ивановну из станицы Ахметовской. Дорогая наша мамочка и бабушка, тебе сегодня 55. Это рассвет твоей красоты и мудрости. Мы, твои дети, внуки, хотим сказать спасибо за то, что научила нас быть сильными, добрыми и любить жизнь. Ты всегда была для нас примером. Твои руки умеют творить чудеса, а твое сердце вмещает любовь ко всем нам. Мы желаем тебе цвести с каждым годом все ярче. Пусть здоровье не подводит, пусть в доме звучит смех внуков, а на душе всегда будет весна. Мы тебя очень любим. Ждите, скоро будем. Наталья Ивановна, поздравляем с двумя пятерочками вас и от коллектива радиостанции «Казак ФМ». Ну что, друзья, все зачитал, никого не забыл. Если вдруг какое-то сообщение еще пока в процессе полета к нам в студию, ну, уже вечером его ловите, с 20 часов программа «По заявкам» вновь распахнет свои гостеприимные двери. Зовут меня Алексей Орлов, я прощаюсь в программе «Вареночки» до понедельника, до Дня Учителя. Ну, а в воскресенье, еще раз напомню, поговорим, собственно, про наступающий праздник. Будем поздравлять учителей. Ну и, собственно, всю программу мы посвятим нашим дорогим, нашим уважаемым преподавателям. Хорошего дня, оставайтесь с нами и легкой пятницы. Пока!

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» сегодня в 17:30 на «Казах».

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.
0: Шутки, прибаутки –

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Домбра – казахский народный двухструнный щипковый музыкальный инструмент. Корпус, шейку и головку изготавливают из твердых пород дерева. Струны традиционно были из жил животных. Сегодня различают два вида домбр. Западная имеет грушевидный корпус, длинную тонкую шейку и головку в виде лопаточки. Восточная – треугольная или лопатообразная с более короткой толстой шейкой. На домбре исполняют свои собственные песни и легенды народа. Ни один праздник не обходится без этого музыкального инструмента. Большой популярностью у казахов всегда пользовались состязания домбристов и кукольный танец «Серый козел». Деревянные фигурки козликов устанавливали на подставке и нитками соединяли с пальцами правой руки музыканта. Во время игры козлики в такт пьесе прыгали и делали другие забавные движения. Домбра настолько любима народом, что первое воскресенье июля в Казахстане сделали ее национальным днем. В 2003 году самый масштабный урок домбры в республике вошел в книгу рекордов Гиннесса. На национальном инструменте сыграли около 1000 учеников одновременно. В Казахстане считается, что на домбре должен уметь играть каждый житель, потому что она — душа народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в магазин меховых изделий и говорит: слушайте, это, мне жена сказала, чтобы я ей шубу купил. Вот сколько, ну вот это вот стоит.
2: Эта шуба обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Погодите, не понял, еще раз давайте.
2: Я говорю, она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Стой, подожди, а давай прям вот очень медленно.
2: Она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Девушка, а можно прям медленно это произнести?
2: Хорошо, она обойдется...
1: Вот стоп, сказал мужик. Вот правильно сейчас сказали. Она обойдется.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: Добрые соседи.
1: У хорошего человека много друзей, у плохого врагов много. Так говорят буряты, один из коренных народов Восточной Сибири. Живут они в основном в Бурятии, но 119 представителей этого народа официально зарегистрированы в Краснодарском крае. Соседи, кстати, они хорошие. Характер у бурятов спокойный, сдержанный. И еще они никуда не торопятся. Все делают с толком, с расстановкой. И в гости ходят, и гостей принимают. Собираясь в гости, буряты тщательно готовятся. Выбирают подарки, готовят праздничную одежду. Также вдумчиво они готовятся, если гости приходят в их дом. В прежние времена буряты выезжали встречать гостей аж на границу своих родовых владений. И уже там устраивался первый торжественный прием. А уже потом вся процессия приезжала в дом. Гостей усаживали в почетном углу юрты и подчивали всем, чем были богаты. При этом на угощения и подарки никогда не скупились. Для гостя специально закалывали барана и готовили самые вкусные блюда. Одним из этапов застолья было обязательное неторопливое чаепитие. Вообще, чай в жизни бурята всегда занимал особое место и считался священным напитком. Именно пиалой чая как встречали, так и провожали гостей. При этом обязательно произносили благопожелания. Чай дарили гостям в дорогу. Дарение чая – это знак особого уважения. Чай являлся своего рода денежной единицей и показателем состоятельности человека. В прежние времена чай пили зеленый и непременно с молоком. Без него чай подавали к столу только в очень бедном доме. Приготовлением чая занимались в основном женщины. И вкус чая в каждом доме был свой. Он менялся в зависимости от состава, соотношения молока, заварки, воды и, конечно же, мастерства хозяйки. А еще от места жительства. Ведь в каждом районе Бурятии чай готовили тоже по-своему. Где-то в чай добавляли масло и даже мясо. А где-то поджаривали на животном жире ячменную муку и ее добавляли в чай с молоком. Такой чай становился более похожим на кашу, был очень питателен и иногда заменял пищу. Поскольку чай считался особым продуктом церемонии встречи гостей, то и готовили его специальным образом. По особым случаям варили в котле, размешивая и переливая из половника в котел тысячу раз. При этом читали мантры. Чаще всего «Ом мани падме хум». Говорят, после такого приготовления чай приобретал чудесный аромат и вкус. Наливали чай так, чтобы он разливался по пиале, делая круговорот по солнцу, образуя воронку. Пили его только из пиал особой, почти плоской формы. Когда-то бурятские пиалы делали в основном из корневища березы. Мастера покрывали лаком естественный изящный рисунок дерева, а с внешней стороны украшали серебряными или золотыми национальными узорами. Наливать чай в пиалу у бурят принято не до краев, а отступая от края на высоту ячменного зерна. Причем делают это, держа пиалу в руках и из рук в руки передавая гостю. Мужчине пиалу подают правой рукой, а женщине левой. Это тоже особый знак уважения. Если вы пришли в гости к соседу-буряту пить чай, то запомните, что пиалу нужно держать всеми пятью пальцами. Считается, что именно так живительное тепло чая распространяется от ладоней по всему телу.
0: Добрые соседи! Когда душа

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только у наших соседей любая одежда, которая перестала быть парадно-выходной, автоматически становится дачно-повседневной. Это наши соседи могут включить телевизор на полную громкость в комнате и пойти пить чай на кухню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты что такой грустный?
1: Меня вчера жена спросила, кем я мечтал стать в детстве. Ну, я ей ответил, никем. Она мне сказала, что у меня получилось.

нас дела, да как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Да как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Витя, ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
2: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
0: Шутки, прибаутки.
3: Хорошо-то как. Как

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».
1: Полисадник с георгинами, окно знакомое.

0: Ми в перший раз.
1: А ви бачили, що це?
2: У прохожих мы поинтересовались, знают ли они значение слова «карагод», бытовавшего на Кубани.
1: Ты бач, як оно!
3: Карагод похоже на дерево, на корягу, карагу, коряга.
4: Слово «карагод», ну, может быть, сани.
5: Карагод, ну, стая птиц летит, вот тебе карагод.
6: У меня ассоциируется он вообще со словом «пароход», что-то такое длинное, большое.
7: Карагод – это собрался народ в карагод и запел песню.
8: Карагод. Ну, я слышала, по-моему, это так комаров, по-моему, называли карагод.
9: Карагод в старину на кухне использовали его для различных манипуляций с посудой.
3: Это когда собирается много людей и каждый о своем говорит, не слушая друг друга, и это называется карагод.
2: На кубанском диалекте «карагод» означал «хоровод». В станицах карагоды молодежь обычно водила весной и летом. Это было не просто игрой и веселым времяпрепровождением на лужайке. Девушки и парни участвовали в хороводах повсеместно, тем самым присматривая себе будущую пару.
1: А вы бачили, что это?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Привет, Катерина.
2: Ой, здравствуй, Галочка.
1: А что такое? Что такая грустная? Что-то случилось?
2: Да муж же приболел вот у меня. Отправила его к доктору.
1: Ну,
2: обследование ему сделал, проверил. Сказал, ему нужно как следует пропить железо.
1: Ну и чё? Чё, мой ирод пошел гараж пропил, не знаю, что теперь делать.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Дни пролетят и года —

А пока в поле дым.

0: мама, ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

дождешься милости, брат, и не милости. Я Творцу благодарность воздам. Пусть я скушал и радость, и горести,

0: Да, душа поет.
1: Привет, друзья! Я Марина Бриз. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» сегодня в 17:30 на Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Лежит мужик на кровати, помирает. Жена, естественно, рядом сидит. Говорит: «Коленька, Коленька, может, есть у тебя какое-нибудь последнее желание?»
2: «Да, у меня к тебе большая просьба. Если я умру, пожалуйста, ты долго не горюй, сразу выйди замуж за Федора».
1: «За Федора? За какого Федора?»
2: «Ну, Федор, сосед наш».
1: «Здрасте, чего это из-за него должна замуж выходить? Ты же его ненавидишь».
2: «Вот поэтому и прошу, пожалуйста, выйди замуж за него».
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Добрые соседи. Когда встает солнце, первым видишь соседа. Так говорят наши соседи-греки. Веселый и практичный народ. На Кубани около 30 тысяч понтийских греков. И все, кто живет с ними по соседству, знают, что греки умеют быть верными друзьями, ценят искреннюю дружбу, взаимную помощь и поддержку. И если любят, то искренне, безответно и самоотверженно. Традиционная культура греков-понтийцев отличается от культуры жителей Греции эллинов. На нее повлияли как славяне, так и турки, среди которых в течение последних веков жили греки. Вместе с тем, у греков современных в традициях сохранились элементы, возможно, уходящие корнями в культуру жителей древней Эллады. Например, весенний праздник Сирандос считается языческим по происхождению. Его отмечают в марте, и в этот день обязательно готовят хоторики – травяную еду, ритуальное блюдо из 40 трав. Греки вообще очень любят разнообразную зелень. У себя на родине, в Греции, они едят даже дикорастущие травы. Причем все травы, как пища, называются одним словом – хорта. Оригинальная хорта, которая растет в Греции, чем-то похожа немного на крапиву и немного на листья одуванчика. Она богата витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Считается, что она очищает кровь. Греки пьют даже отвар, в котором варилась трава. Кстати, в Греции ее добывают высоко в горах. Такая трава хоть и самая горькая, но и самая полезная. Хотя есть виды хорты, которые выращивают специально на продажу. Готовят хорту всегда одинаково. Сначала тщательно промывают, затем отваривают и приправляют соком лимона и оливковым маслом. Говорят, что также можно приготовить свекольную ботву или, например, ту же молодую крапиву. Варить ее нужно от 5 до 15 минут, до тех пор, пока трава не поменяет свой цвет на темно-зеленый. В салатницу выкладывают отжатую и остуженную хорту. А поливая оливковым маслом и соком лимона, добавляют измельченный зубчик чеснока для аромата. Примерно так же готовят и кашу из тыквы. Называется такое блюдо хартарика хаша. Для этого сначала отваривают рис, подсаливают и уже в него добавляют крапиву. Каша готова, когда испарится и впитается в рис вся вода. После этого можно снять блюдо с огня и добавить в кастрюлю кусочек сливочного масла. Кстати, если вы возьмете не сливочное, а оливковое масло, то получится постное блюдо. Греки считают, что это очень полезное и вкусное блюдо. Главное, чтобы крапивы было больше, чем риса, в 4 раза. То есть в основном крапива и совсем чуть-чуть риса для вкуса, густоты и видимости.
1: Добрые соседи! По пути с Казак-ФМ.

Добрый день, редні кубанцы и земляки! Вас приветствует радиостанция «Казак ФМ» и фолк-группа «Этнос Кубани». Счастья, добра, дай бог всем мира и любви!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей. Телефон передается от жены к мужу, от мужа к детям, а от детей к бабушке с дедушкой. Это наши соседи. Всегда помогут соседу в трудной ситуации. Только если не сильно устали. И завтра вставать не рано. И если сегодня не пятница. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Слушай, Русланчик, а что для тебя важнее, безглютеновые продукты или цифровой детокс?
1: Чего? Петрович, ты что, перегрелся или заболел?
0: Фу, все в порядке, а то я побоялся, что тебя новые соседи заразили этими на

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему я не могу дышать под водой, как рыба?
3: Потому что люди дышат кислородом из воздуха, а не из воды. Наши предки перестали жить в воде и использовать жабры для дыхания сотни миллионов лет назад. У человека вместо жабр появились легкие. Они извлекают кислород из воздуха намного эффективнее. Если бы у нас были только жабры, нам просто не хватило бы кислорода для жизни. Но вот из воды легкие извлекать кислород умеют плохо.
0: Оставили бы предки жабры на всякий случай?
3: Ну, в природе то, что не используется, но занимает много места в организме и тратит много энергии, под действием эволюции либо исчезает, либо превращается во что-то новое. Хотя у человека сейчас нет жабр, жаберные дуги у него все-таки на время образуются, когда будущий человечек, эмбрион, внутри живота мамы только-только начинает развиваться.
0: Значит, у меня были жабры? И куда делись?
3: Ну, потом, постепенно, жаберные дуги, то есть чего у рыб появляются жабры, у человеческого эмбриона превращаются в слуховые косточки и гортань. Такая же история происходит с хвостом. Помнишь, давным-давно он у наших предков был, а потом стал не нужен. И теперь появляется ненадолго только у эмбрионов.
0: Эх, мне бы жабры пригодились. И хвост.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идут два соседа по станице, а навстречу им красивая такая девушка. Поравнявшись с ними, она улыбается, и тут один другому говорит: «О, видал, Мишань? А, это она мне улыбнулась. А кому же еще? Я, когда тебя в первый раз увидел, вообще неделю ржал».
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи по запачканности обоев вокруг выключателя могут назвать точную дату последнего ремонта в вашей квартире. Это наши соседи используют смотровые ямы в своих гаражах для хранения закруток. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а у тебя жена дома уборку делает?
1: Нет, она у меня настолько суровая, что пыль даже боится оседать, понимаешь? Вот так вот.

0: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
1: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуй,

цвет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: море лето с Казак-ФМ.
1: Приветствую всех на волнах Казак-ФМ. Меня зовут Кириллов Михаил. Хочется поделиться с вами русскими песнями и хорошим настроением. Слушайте Казак-ФМ.

Друзья, здравствуйте. С пятницы, и именно в эти минутки, 17:30, звучат позывные программы «Сваха» на радио «Казак-ФМ». И я, ваша сваха Виктория Никитюк, готова к тому, чтобы знакомить нашего героя сегодня с вами. Друзья, у нас героиня сегодня, ее зовут Ольга, ей 67 лет, жительница города Краснодар. Я расскажу о более все и подробно немножечко попозже, но сначала расскажу, как работает этот проект, проект «Сваха» на радио «Казак-ФМ». Сначала вы подаете заявку, пишете ее, можно написать на наш электронный адрес radio@kazak.fm, либо +7 928 401 20 20 в МАКС с пометкой для Виктории, да на любой адрес, даже на вареник@kazak.fm вы пишете «Для Виктории» и оставляете ваше сообщение. Мои коллеги подхватят и обязательно мне передадут. Вы можете позвонить после программы. Ровно час ваша ведущая дежурит у телефона после программы «Сваха» +7 928 401 20 20 и записаться на участие. В общем, очень много способов. И письмо можно написать, улица Северная, 279 в Краснодар, на Казак-ФМ. Рассказать о себе коротко и попросить о том, чтобы поучаствовать в программе. Очередь в программу есть. Безусловно, все те, кто до кого она доходит, знают, что ждать приходится долго. С нетерпением ждете, вы мне рассказываете. Но всегда рады участию. Бывает, кто-то уже и встретит пару. Я всегда говорю, слава Богу, заявили вот в нашем списке очереди, что хотите пару. Вот вам Вселенная вашу пару и подарила. Но это разговоры разговорами. На самом деле, итак, вы подаете заявку, подходит ваша очередь. Ваша сваха, я, Виктория, звоню вам. Мы с вами разговариваем, беседуем. Я строю ваш портрет с ваших слов. А затем приходит день участия, и я рассказываю в эфире о герое, а вы, дорогие любимые радиослушатели, если вам приглянулся тот, кто участвует в программе, звоните по телефону или пишите на МАКС +7 928 401 20 20 и просите дать вам телефон участника. Вот так вот это случается. После первой рекламы программы вы всегда слышите голос того, кто участвует, если нам не мешает в этом связь. И по голосу я даже всегда за то, чтобы вы именно после того, когда герой прозвучал в программе, вы услышали нотки его голоса, интонацию. Речь это же о многом говорит. И вот тогда уже звоните, оставляйте ваш телефон. Но в основном мы сейчас работаем по практике. Вы берете телефон героя и звоните. А потом уже вы знакомитесь, встречаетесь, переписываетесь. Я всегда говорю, совет вам да любовь. Итак, сваха. Наша участница Ольга, ей 67 лет. Жительница Краснодара, но Оля переехала 6 лет назад к нам на Кубань из Перми. С мужем они прожили 20 лет, и Олечка вдова уже 20 лет. Как? У нее взрослый сын. В МЧС уже сын, честно говоря, и на пенсии, но все вахтами работает. Двое внуков, отличные абсолютно отношения у Оли с семьей сына, и это замечательно. Оля, рост 1,59 м. 72 килограмма ее вес. Она русоволосая, такой светло-русый цвет волос, зеленоглазая. Училась на торгового работника и всю жизнь посвятила торговле, по образованию работала, сейчас на пенсии. У Оли в Краснодаре свой домик, огород, все сделано для жизни. Оля очень любит цветы, и их у нее много и в доме, и в саду. Очень любит чистоту и порядок. Хотелось бы очень друга, рассказывает Оля, пусть даже друга. Ну вот на рыбалочку бы вместе сходили, по грибы. Милая Оля очень, но шустрая, вам скажу. Я вот с ней разговаривала и думаю, энергия, 67 лет, а энергия как, ну я не знаю, как у 38-летней, 45-летней молодой женщины. Хотелось бы Оле, конечно, чтобы был мужчина с автомобилем, потому что она очень легкая на подъем, хотелось бы попутешествовать, ну хотя бы даже по краю. Козерог по гороскопу, без вредных привычек и не выпивает, и не курит. Оля по характеру веселая, шустрая, говорит, юморная, но серьезных нравов, нравов высоких. Она говорит, я очень простая, короны на мне нет, но мне бы очень хотелось, чтобы мужчина был не на один день. Что вы думаете, за 20 лет никто к Оле, которая получает чаще всего комплимент, какая ты хорошенькая, не пытался с Олей познакомиться? Конечно, пытались, но Оля говорит, очень много было женатых,
а это вообще не моя история. И, Олечка, это правильно. Это правильно со всех сторон. Оля ходит на концерты, с удовольствием слушает радио «Казак-ФМ», обожает военные фильмы и вообще всецело она за кино, любит кино. Готовит хорошо. Она говорит, я домашняя, готовлю просто, наверное, как все женщины, но очень люблю готовить и накормить. Я вам сказала, что выглядит она моложаво, подвижная. Голос какой молодой, вы услышите в программе. И вот я вам говорю, энергия. Олечка, мы с вами разговаривали, я знаю, что вы слушаете сейчас программу. Вот энергия прям вот, вот знаете, я честно говорю, у меня молодые иногда женщины, ну это, конечно, темперамент разный, но вот с Олей вам скучать не придется. Шустренькая, деловая, как она говорит, в торговле, все должно быть честно, но при этом быстро и со знаком качества. Оля 2 года назад приютила кошечку-красавицу. Вот есть у нее домашнее животное. Здесь, Оля говорит, у меня никого нет. Я здесь совсем одна. Так, добежала до магазина, когда-никогда до поликлиники. И вот сама и сама. Надо Олю спасать, дорогие мужчины. Нужен нам друг, а лучше бы, конечно, и супруг Оли. Как она сказала, в доме у меня все сделано. Не нужен мне работник. Для жизни у меня есть все. Плеча не хватает и интересных глаз напротив. Мы ищем мужчину для Оли от 64 до 73 лет. Только свободного, подчеркиваю. Потому что Оля говорит, когда врут, не люблю. Очень хотелось бы, чтобы, я сказала уже, чтобы авто было. Оля с удовольствием пойдет с вами на рыбалочку, по грибы. И просит диванных мужчин не звонить. Не получится у нас с вами ничего, сказала Оля. Так же, как и с теми, кто имеет пристрастие к зеленому змею. Итак, Ольге 67, она из Краснодара, бывшая пермячка. Я не знаю, можно ли в этом случае говорить. Ну, просто жила всю жизнь в Перми, давайте, скажем так, с уральской земли. Очень мечтает о мужчине. Подчеркиваю, возраст от 64 до 73 лет. Ищем мужчину в программе «Сваха» на Казак-ФМ. Наша программа продолжается. Я, Виктория Никитюк, желаю вам доброго вечера, хорошего настроения. Звоните. Телефон программы плюс 7-928-401-2020. И замечательного вам вечера в пятницу в компании «Казак-ФМ».

0: Для тех, кто только включил свои приемники, а такое часто бывает, на минутку раньше начала программу, и такое бывает. Плюс 7-928-401-2020 наш телефон Макс. И послушайте внимательно, кто сегодня в свахе на Казак ФМ участвует. Ольга, ей 67 лет, из Краснодара. 6 лет как переехала из Перми в наш город. Живет в своем доме. У нее небольшой огородик. В основном это такой, знаете, красивый розовый, вернее, цветочный палисадничек или сад, где очень много разных сортов цветов. Оля любит цветы и в доме. У нее кошечка, которая приблудилась 2 года назад, говорит, такая красавица. Ну, думаю, осчастливлю кого-нибудь, сказала наша Оля. Оля 20 лет была замужем, у нее сын взрослый, уже 2 внука, и уже 20 лет как вдовушка. 1,59 м рост, 72 килограмма вес, зеленоглазая, светло-русые волосы, торговый работник по образованию, всю жизнь протрудилась в торговле, а сейчас любит посмотреть хорошие фильмы, военные очень любят фильмы, любит слушать радио Казак ФМ, сходить в кино, на концерты, не любит сидеть на диване и такого же не приглашает жениха. Любит чистоту и порядок, хотела бы друга, чтобы и за грибочками сходить, и на рыбалочке его поддержать, погулять вместе, а еще замечательно, если бы был автомобиль, чтобы покататься, попутешествовать хотя бы по краю. Веселая, шустрая, юморная, но очень серьезных нравов, не подпустит к себе мужчину, у которого сердце занято и на пальце колечко, но это правильно. Нравится мне Оля, боевая, шустрая, самый частый комплимент, который она получает. Вы такая хорошенькая, очень моложава, и слышится, и выглядит, старается. Оля говорит, слежу, конечно же, за собой, не выпивает, не курит, нет у нее вредных таких привычек. Ищем мужчину от 64, 73, вот такие ножницы, от 64 до 73 лет, только свободного, очень не любит, когда обманывают, как Оля сказала, это, знаете, самое частое, я уже шутила, как-то в Алло Село была у наших ребят утренников в программе, они говорят, ну вот самый, одним словом, самая частая характеристика, каких просят вот женихов и невест, я говорю, нормального, нормальную, ну вот это вот наш случай, Оля с нами, я просто хочу Олю немножко подбодрить, потому что уже 5 мужчин взяли ваш телефон, и Павел из Горячего Ключа, и Виктор из Армавира, и Андрей, ой, не зациклила внимание, Сергей из, по-моему, так, записала, но не скажу. И даже Андрей с СВО позвонил вам, Ольга. Оля, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, программа «Казак в ФМ». Добрый вечер, Краснодар.
0: Да, смотрю, что полетели. Вот еще и Евгений спрашивает ваш номер телефона. Друзья,
1: ну, это хорошо, пусть не боятся.
0: Пусть не боятся.
1: У меня корона на голове нет, а простецкая, пообщаемся.
0: Ну да, я знаю, что вы деловая, но вы такой цветник держать, да, и потом...

0: поливать печки, как снег чистить, как животных кормить. Это я все знаю. Меня ко всему приучили с детства.
1: Оль, а вот вы готовите, вы говорите просто, наверное, как все женщины, а вот...
0: Ну, конечно, как все женщины. Я даже для себя готовлю все. Ну, как? Что-то
1: умничка.
0: Могу, конечно.
1: А как это на себя махнуть рукой?
0: Сознательную жизнь.
1: Оль, ну расскажите, какие блюда такие в приоритете?
0: Ну, я люблю овощное рагу, капусту тушеную, картошку. Так что салатики делаю всякие, так как у меня огород. У меня до сих пор еще зеленый лук. Чеснок зеленый.
1: Ой, надо к вам в гости заехать.
0: Так приходите, у меня и баня своя, я вас помою.
1: Ого, а про баню-то скрыла. Да, обязательно меня помоете, пора уже, я чувствую. Ой. Олечка, ну приглашайте к знакомству, чтобы не стеснялись. Вот,
0: да,
1: например...
0: пускай не стесняются, да. Мужчины пускай молят, но только порядочные. Не женатые, или там вот на один день я встречу не рассматриваю и не ищу. Так что вот такого разговорчивого тоже, позитивного. Чтобы без таракана в голове.
1: Ну, это сложно, хоть по одному-то у каждого, наверное, есть.
0: Свои скелеты в шкафу.
1: Да, Олечка, в каждой избушке свои погремушки. Люблю эту, говорят, что это английская поговорка. Оля, мне понравилось, вы дали задору и в нашей программе, и с вами, когда я общалась. Но кроме того, что деловая, правдивая, такая целостная, еще, правда, она сказала, юморная. Вы посмотрите, как она поддержала разговоры, звонкий смех ее прозвучал в нашем эфире. Вы пишите, пишите, мне очень нравится. Вы можете и в свах уже писать, плюс 7-928-401-2020 по теме. Вот, например, Татьяна пишет: добрый вечер, Виктория, а женихи скоро будут от 67 до 70? Женихи от 67 до 70. Поступил заказ. Есть невесты для вас. Поэтому, пожалуйста, пишите в сваху или звоните после программы. Вставайте в очередь. Если это так необходимо, давайте проведем такие программы. Евгений пишет: а можно телефон Оли? Не курю, не пью. Авто и все остальное есть. Евгений, обязательно напишу вам телефон. Друзья, давайте поставим еще одну песню для всех в нас и для Оли в частности. Калина Красная, «Позови меня за собой». Мужчины, хотите познакомиться с Олей? Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс, пишите на вареник @казак.фм. Звоните после программы, ваша сваха целый час. По этому проекту будет отвечать, я буду отвечать на ваши вопросы. Друзья, ни в коем случае не оставайтесь в одиночестве, если вы с этим не согласны. Пользуйтесь программой «Сваха». Мы от души предоставляем вам все возможности, чтобы скрасить вашу жизнь. И, вернее, яркими красками пусть она засияет рядом с тем человеком, который вам будет дорог, любим, и без которого вы дышать просто не сможете.

И Олег взял из Динской телефон Ольги. Оль, придется выбирать, и это хорошо. Главное, что, знаете, от перебора бывает недобор, поэтому очень внимательно, никого не обижая, всех внимательно рассматривая. Потому что я вам хочу сказать, такая тенденция, вроде как сначала в программу «Свах», когда мы только начинали программу, очень внимательно, так осторожно и мужчины, и дамы, и заявки подавали, прислушивались к каждой программе. Сейчас я вам точно могу сказать, очень серьезный контингент. Нет, были же эти дальнобойщики, а дайте мне номерочек. Я как-то сказала, нет, вы не туда обратились, это не та программа. У нас все серьезно, у нас все за семью и для семьи. Поэтому вижу, что, пожалуйста, звоните, сейчас отвечу, закончится программа. Друзья, Оль, я знаю, что звонят хорошие мужчины. По вкусу, на ваш вкус, будете выбирать только вы. И всегда участникам говорю, главное, не обижайте тех, кто вам позвонил. Пожалуйста, друг с другом очень. И те, кто звоните тоже, очень-очень внимательно. Олю вот сейчас не вздумайте обидеть, потому что я, как ваша сваха, обязана вам сказать. Очень вежливо. Мы собрались тут взрослые люди. У каждого свои какие-то критерии, да, к любимому человеку, к тому, кого мы хотим видеть. Видеть рядом. Но это не значит, что надо расстаться как-то вот, помягче это сказать, резко, да? Очень прошу вас, берегите друг друга, улыбнитесь, скажите, нет, вы мне не подходите, да, извините. Ну и будем снова искать в программе «Сваха» для вас уже, вашего человека. Я ваша сваха Виктория Никитюк, плюс 7-928-401-2020. Набирайте ваш телефон, это наш телефон в студии, набирайте, если есть вопросы по проекту, если хотите познакомиться с Ольгой, которая сегодня участвовала, задать вопрос какой-то ведущей, да, сказала уже, записаться в программу, пожалуйста, целый час я в студии для вас. И Виталия Аксенова, песню «Облака» дарю вам всем. Хочу, чтобы у вас было в эту пятницу, как и в каждый день, когда вы слушаете «Казак ФМ», романтичное настроение. Я вам говорила вчера, что октябрь — это такое романтическое время, когда тут и дождик, тут и ветер, тут и солнце игриво, и где-то облака заходят. И вот эта вся обстановка красоты природных, да, красок, яркости вот этой вот, мне кажется, чем не романтика. Я желаю вам всего доброго и приглашаю на свидание сегодня в 20 часов. Уже услышимся в варенчиках. Пока.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не ходят в бассейн, потому что там грязно, но беззаботно купаются в пруду. Это наши соседи так часто кладут деньги под матрас, что тот научился начислять процент. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: А что, по твоему мнению, более обидно? Когда сын похож больше на жену, чем на тебя, или когда дочь одно лицо с женой?
1: Ой, обидно, когда у детей характер один в один, как у тещи. Остальное все терпимо, Русланчик.
0: Ну и на соседа главное, чтоб похож не было.
1: А это точно.

Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.

0: нації. 99,2 FM в Хадижинські. Уключай!
1: Вийду ночі в полі з конем.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему кровь красная?
3: Потому что в крови есть гемоглобин. Специальный белок, который переносит кислород и углекислый газ. Хотя на самом деле кровь не всегда красная. Кровь, богатая кислородом, артериальная, которая идет от легких, ярко-алая, как цветки мака. Она течет по артериям к разным органам и отдает им кислород. Обратно к сердцу уже не насыщенную кислородом кровь перемещают в вены. И эта кровь более темного цвета. А вот у насекомых кровь прозрачная, потому что гемоглобина в ней нет вовсе. Он им не нужен, так как кислород к клеткам переносит у насекомых не кровь, а микроскопические трубочки, трахеи. А у моллюсков кровь голубого цвета, потому что у них вместо гемоглобина работает другой белок – гемоцианин.
0: А почему у меня вены синие? Я что, моллюска, что ли?
3: Вены кажутся синими, потому что венозная кровь не насыщена кислородом, помнишь? Она действительно с синим оттенком. А еще дело в особенностях отражения разных цветов. Когда красный свет попадает на поверхность вен, он не отражается, а синий – хорошо рассеивается и поэтому лучше виден. Раньше про аристократов так и говорили – голубая кровь. Бледности, проступающие синеватые вены, свидетельствовали об их богатстве. Ведь им не приходилось работать как крестьянам под солнцем.
0: Значит, я не моллюска, а аристократ. А кто это?
2: Папа знает. Когда душа

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дело было в Кучугурах. Встречаются два кумы-соседа. Один другому говорит: «О, кумы, ха-ха, да я смотрю, ты веселый. Это по какому случаю праздник?»
2: «Ну как, это того, сыну велосипед купил, обмываю,
1: тю. Да ты же его 3 месяца назад купил».
2: «Кумы, не поверишь, там столько деталей».

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17 часов 30 минут.
1: Соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».

Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Балалайка – музыкальный символ русского народа. У нее треугольный корпус, гриф и от 3 до 6 струн. Основная задача балалайки – развлекать и не давать унывать. То есть болтать, балаболить. Отсюда и название. Впервые в нашей стране инструмент стал упоминаться с конца 17 века. По одной из версий, он произошел от домбры, которая пришла в европейские страны из Азии. На протяжении столетий русские мастера балалайку совершенствовали. Звучала она на праздниках, на ярмарках, еще и в официальных документах упоминалась. В одном из них написано, что Петр I с самых молодых лет не имел случая слышать ничего иного, кроме грубого звука барабанов, полевой флейты и балалайки. Хорошо владели инструментом скоморохи и пастухи. Не имели они своего хозяйства и домашних забот. Вот и учились игре. А крестьяне-труженики ворчали. Балалайка не играет, а разоряет. Землю пахать, не в балалайку играть. Но в минуты отдыха даже ворчуны любили слушать балалайку и частушки. Шутовским инструментом она перестала быть в конце 19 века, когда был организован кружок любителей балалайки. Его дебютное выступление в Санкт-Петербурге стало днем рождения оркестра русских народных инструментов, первого в России. Существует он до сих пор. Балалайка — это сам народ, то грустный, то задумчивый, то веселый и удалой. В ее звучании дух, характер, русский.

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: Зак.ФМ.
1: Звоните и заказывайте песни, передавайте приветы, поздравляйте, друзья. +7 928 401 2020. Звоните, пишите в Макс. Это вечерний выпуск «Вареничков». Меня зовут Виктория Никитюк, и ваши приемники настроены на волну радиостанция «Казак-ФМ». Мы рады вас приветствовать с пятницы, во-первых. И давайте-ка посмотрим 2 октября, в пятницу, кого можно с чем поздравить. Ну вот Международный день социального педагога. С большим уважением к вам. Вам наш привет и наше поздравление от радиостанции. День среднеспециального профессионального образования в России. Поздравляем всех причастных. Трофим и Зосима в народном календаре. Нужно было день начать с ложечки меда, запив горячей водой, тепленькой водичкой. Ну, вот это надо было вчера, накануне говорить, подумала я. И сегодня Всемирный день улыбки. Друзья мои, давайте отметим в пятницу вечером Всемирный день улыбки прямо в вареничках. Улыбнись, когда на небе тучи. Улыбнись, когда в душе ненастье. Улыбнись, и сразу станет лучше. Улыбнись, ведь ты же чье-то счастье. С днем улыбки!

0: ждем вас по адресу Краснодар, улица Крылатая, 2. Озмол. Предложение не суммируется с другими акциями. 0+.
1: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Звоним, пишем сообщения. Сегодня последний прямой эфир этой недели. В пятницу в 20 часов варенички завершают будни. А в субботу и воскресенье и в 12, и в 18, и в субботу и в воскресенье вы слушаете варенички по вашим письмам. Я вас предупреждала, если не прозвучало письмо, опоздала, ловите в эти выходные, в следующие выходные. Это так всегда бывает. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс, если удобно. Вареник@казак.фм. Наш вкусный электронный адрес. Перекличка включена. Включена она Олечка из Кирова. Она пишет: добрый вечер всем слушателям Казака. Отличных выходных. И привет из Кирова. Привет, привет и вам. Вера Пищулина поздравляет с наступающим днем рождения прекрасную женщину Любовь Ивановну Риева. Дорогая наша, здоровья вам, бодрости, душевного тепла, уютных вечеров, внутреннего спокойствия, поддержки близких и простых радостей, которые делают нашу жизнь мягче и светлее. Пусть заботы обходят стороной, рядом всегда будут люди, с которыми легко и спокойно. С уважением к вам, Вера. Так, друзья, жду ваших сообщений от души. И Тихорецк на связи. Приветствую этот замечательный городок в лице Светланы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория Валерьевна. Здравствуйте, Казак ФМ, все слушатели. Хочу поздравить с наступающим праздником, Днем Учителя, всех учителей Тихорецка, Тихорецкого района, поселка Братского. Сказать им спасибо большое за то, что они есть, за то, что есть они настоящие, которые умеют учить, умеют любить, воспитывать нас, когда мы учимся. Еще Надежде Шакмеевой, учительнице тоже по географии, хочу поздравить с праздником. Это подруга моя. И сказать вам спасибо. Большое-большое-большое. Вы настоящая. Вы просто супер.
1: Спасибо, дорогая Светлана. Это участница одной из недавних программ «Сваха». Ой, Светлана, Светлана, благодарю вас за теплые слова и за эфиром поговорили. Я хочу поздравить с наступающим праздником, с Днем Учителя. 5 октября уже официально объявили этот день. Раньше он был в первое воскресенье октября, да, а теперь 5 октября. Между прочим, в 100 странах мира именно 5 октября отмечается этот праздник. Только интересно, что он называется Всемирный день учителей, а у нас День Учителя. Учители, перед именем твоим готовы преклонить колени. Дорогие учителя, с наступающим праздником. И, конечно же, радио Казак ФМ очень рано начинает поздравлять с праздниками предстоящими, и потом долго еще мы поздравляем. Я уверена, сколько теплых слов, нежных пожеланий, добрых пожеланий, сколько уважения и любви будет выражено нашими радиослушателями в эфире радио Казак ФМ. И в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, конечно же, и всю ту неделю будут вас приветствовать, дорогие наши учителя. Вы этого заслуживаете. Мы будем очень рады. Присоединяйтесь к волне радио Казак ФМ.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских

0: Шутки на Казак FM.
1: Друзья, ну мне все-таки хочется, чтобы вы сегодня побольше улыбались, потому что Всемирный день улыбки. Да не сегодня, всегда улыбайтесь. Вы заметили, вот я, например, очень-очень чутко в толпе, да, когда скопление людей на улицах, где-то что-то ожидаем в очередях, выщелкиваю просто того человека, который улыбается. И так приятно бывает, девушка или парень идет, и о чем-то, да, и мы с вами так делаем, когда что-то приятное случилось, идешь и улыбаешься. Всегда на этого человека обратишь внимание. Всегда. Мы не знаем, что там у него такого хорошего. Но как будто хочется, он этой улыбкой, счастьем поделился, и хочется принять. А вот смотрите, какую штучку для вашей улыбки нашла. Пускай во рту хоть зуб один остался, свою улыбку прятать не спеши. Число зубов не важно, улыбайся. Улыбка – состояние души. Друзья, смотрю ваше сообщение. Поздравляем с наступающим днем учителя нашу любимую доченьку Анастасию Морозову. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов. Пусть каждый день приносит радость. Мы тебя очень любим и очень гордимся, что ты у нас учитель. Родители Владимир и Наталья Морозовы из Выселок, наши постоянные радиослушатели. Анастасия, от души поздравляю вас. Так, Анна. Добрый вечер, наилюбимейшее душевное радио Казак FM, пишет Анна из Брянской области. Вот Брянская область, теперь у нас уже постоянная радиослушательница Анечка. Так, поселок Комаричи. Да, Комаричи. Анна, 2 октября, день ангела-хранителя. Есть люди, как молитва, касаются нежно души, их можно не видеть, их можно не слышать, но они всегда рядом, теплым светом внутри. Посвящается моему лучшему соседу Алексею Жиренкову, другу Владимиру Калугину, а также всем жителям нашей Родины. Пусть ангел-хранитель всех вас бережет. Анечка, и вам хорошего, доброго вечера в нашей компании. Мы рады, что вы с нами. Хочу поздравить свою любимую доченьку Власенко Веру с прошедшим 30 сентября днем рождения. Пожелать ей всего самого хорошего, здоровья, счастья, расти умницей на радость всем нам. Привет дочке Оле и жене Танюше. Я их очень люблю, Андрей написал. А у нас Денис Борисович из Краснодара на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень приятно быть в вашем эфире. Это мое любимое радио. Я всегда в огороде копошусь и соседям включаю ваше радио.
1: А, это приятно.
2: Все соседи всегда просят сделать музыку погромче, так, когда нет рекламы в эфире.
1: Ну, реклама нас кормит, да, дорогой мой. Да, Денис Борисович, кому приветы?
2: Да, привет и всем учителям, всем людям, которые уважают радио Казак FM, и всем остальным людям, которые хоть не любят, хоть любят радио. Потому что все мы люди, и как в народе говорят, не бывает плохих людей, бывают плохие отношения. Поэтому все люди
1: идеальны.
2: Ой,
1: как здорово вы нам рассказали. А я сегодня немножечко поближе с Денисом Борисовичем после свадьбы. Он после свахи, вернее, позвонил.
2: Вы меня помните?
1: Да, конечно. И он мне сказал: вы знаете, я поле чудес ни на что не променяю. На что я ему сказала: вы загляните к нам в вечерний эфир, вы забудете, что такое поле чудес. Да простят меня коллеги. Денис Борисович, вы оставайтесь с нами, вы послушайте, пожалуйста, и вы поймете, что вы найдете новых друзей, и вам будут передавать приветы, и вам с нами всегда будет хорошо. Верите?
2: Верю. Я очень общительный, мне очень приятно, что вы меня не забыли.
1: Нет, конечно, я вообще тут всех помню. Знаете, меня ночью спроси, откуда вот этот человек, откуда, кем работает, и сколько жен у него было. Я отвечу обязательно, потому что я своих радиослушателей, своих зайчиков очень люблю, уважаю, и все-все, то, что вы мне написали, всегда помню. Знаю, что вот это, вот это, вот это, вот это. Кстати, сегодня все те, кто потерял Галину Александровну из Краснодара, знаете, она тоже на дежурстве в свахе мне позвонила. Слава Богу, жива, здорова. Галина Александровна, обожаю ваш голос, жду вашего звонка. А от Дениса Борисовича, как он сказал, я очень люблю песню. Мне снова 18. Ну и людей серебряного возраста еще раз поприветствуем.

0: дорогие казаки и казачки. С вами Кубанский казачий хор. Слушайте.
1: На Казак-ФМ.
2: Наш радиослушатель Тимур спрашивает ведущую: а вы замужем? Вот ты интересно, почему всегда по пятницам после программы «Сваха» или прям внутри программы раздается звонок, и а можно ведущую о чем-то спросить? Я говорю: замужем. А откуда вы знаете? Ну, потому что 34 года. Так, Тимур, не волнуйтесь. Сегодня была программа «Сваха», и Оле позвонила 14 мужчин. Написали, позвонили, взяли ее номер телефона. Я очень радуюсь и надеюсь, что все, Олечка, у вас получится. Пишут вам казаки Ковалевского хуторского казачьего общества Новокубанского района. Очень хотим сегодня поздравить нашего казака Вересокина Дениса Сергеевича с 42-летием. С днем рождения! Пусть в твоей жизни льется нескончаемый поток счастливых дней. Будет гармония, мир, покой в сердце. Желаем всегда пребывать в хорошем расположении духа, не унывать, не беспокоиться без причины. Пусть рядом будут счастье, благополучие, везение, радость, успех, а еще верная любовь и наикрепчайшее здоровье. С днем рождения! Елена пишет. Так, добрый вечер. Поздравьте сыночка Дмитрия Колесника с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 34 года. Хочу пожелать сыну здоровья и еще раз крепкого здоровья. Он в Питере живет. Я очень скучаю, жду в гости. Елена. И всегда слушаю вас, наше любимое, замечательное радио. Приморско-Ахтарский район. Ну, приятно. И Питер, и Москва, и Брянская область с нами. Давайте почитаем еще сообщение. О, и Волгоград. Добрый вечер, Волгоград, с вами поздравляю свою любимую крестную с Днем Учителя. Каждый год, поздравляя ее 1 сентября, она говорит, сколько лет приходит в родную школу, а в этом году пришла в родную школу в 49-й раз. Ну, низкий поклон. Люблю ее и восхищаюсь, написала Татьяна Бирюкова из Волгограда. Молодцы. Вчера в перекличке ставила на 12, двоих не хватило. А вот Олежек Лимончик вчера бы отметились в перекличке, как бы было здорово. Это Москва с нами. Добрый вечер. Всем хорошего вечера. Всем слушателям Казачка. Олег из Москвы с вами. Слушаю радио Казак-ФМ. У метро Кузьминки в пробке. Мой вы дорогой. Пусть вам будет легко и свободно. Прям через несколько минут начнется песня, и вы уже поехали. Так и хочется сказать, за грибами, за орехами. Нет, Олежек. Туда, куда вам надо, чтобы вовремя и в хорошем настроении. Песня ближайшая точно вам его поднимет. Антон из Краснодара, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, казачок наш и все жители Кубани. Хочу привет передать всем своим знакомым, друзьям, соседям. Пожелать им здоровья всем. Особенно хочется передать привет своим бывшим коллегам. Это Вадиму и Владимиру. Они водители больших грузов. Пусть берегут себя на дороге, будут аккуратнее. Вот. Ну и отлично всем выходных. Скоро выходные.
2: Ага, уже завтра, Антон. И вам. Очень люблю, когда в магазине говорят: хорошего вам дня, прекрасного вечера. Я всегда говорю: и вам. Если услышали, значит, это я в магазине и желала вам хорошего вечера, как и вы мне. Антон из Краснодара попросил такую казачью, мировую. Ну так вот, мирок казак.

0: шуточки на Казак FM.
1: Прямо сейчас хочу напомнить, что в нашу программу можно дозвониться раз в неделю. И вот сегодня с Алексеем мы говорили об этом, что вы молодцы. Вы прям наши правила ведущих. Мы попросили вас, мы вас организовали, и вы не нарушаете. Новенькие начинают уже два раза проситься в эфир в один день. Но нет, так не бывает. Знаете, что желающих попасть в эфир программы «Варенички» на радио Казак FM очень много, и мы уступаем, мы с уважением относимся ко всем. Поэтому вот сейчас меня, конечно, удивляет, почему вы не звоните. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс. Вот кто-то есть на связи. Добрый вечер, здравствуйте. Как зовут вас, откуда вы?
2: Здравствуйте, Виктория Викторовна.
1: Валерьевна.
2: Ой, Валерьевна, тысячу извинений.
1: Так.
2: Не мог дождаться, когда вы выйдете с отпуска.
1: Ой, как хорошо, что дождался. Напомните мне, пожалуйста. Ой, потише приемничек.
2: Да-да, потише, сделай, дочь.
1: Кто это нам звонит?
2: Это звонит вам Александр.
1: А я так хотел сказать. Александр, напомните, откуда вы?
2: Дмитриевская.
1: Точно. Александр, Виктория, какую песню? Ну... Да, я помню, помню вас. Говорите, кому приветы?
2: Не мог дождаться, когда вы выйдете с отпуска.
1: Дождался. Хорошо, дальше.
2: Виктория, да? Хочу поздравить свою любимую доченьку с днем рождения. Ну и пожелать всего самое наилучшее, если коротко.
3: Лучшее на свете Стас
2: Михайлов. Лучшее на свете, если можно.
1: Да, очень. Как доченьку зовут, скажите?
2: Ирина Александровна.
1: Так, Ирина Александровна, дорогая моя, вот лучшее на свете, наверное, не найдем, но я знаю, что, Ирина Александровна, вы нисколько на меня не обидитесь тогда, когда ваша мама с папой поздравляют вас от души, а мы, радиостанция Казак FM, присоединяемся и желаем вам только света и радости. Вот пусть этот день рождения будет, как, знаете, первая ступенька ко всему только хорошему, счастливому, всему тому, что нравится, как говорят, окружайте себя только теми вещами, которые напоминают вам предметами, да, которые напоминают вам о хорошем, потому что это вас заряжает и снова вы счастливы. А грустинки эти раздарите или вообще отнесите куда-нибудь совсем далеко. Поэтому поздравляю вас сегодня с днем рождения, желаю только светлых и хороших дней. Для вас эта песня.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Вы не представляете, как это интересно сидеть в эфире и не знаешь же, какое будет следующее сообщение, кто следующим дозвонится, дозванивайтесь, пишите. +7 928 401 2020. Звоните, пишите в Макс, и есть еще электронный адрес вареник@казак.фм. Дорогой Казак ФМ, хочу поздравить любимого мужа Александра с 32-летием. Люблю тебя сильно, жена Наталья Кушнарева. Андрей пишет, и дочки Оля и Вера. Поздравляю свою любимую жену с окончанием службы в управлении Федеральная служба исполнения наказаний. Вот так, да? 21 год она честно отслужила, и теперь перед ней открыты новые горизонты. Поздравляем! Мы ее поддерживаем и очень-очень любим. Ну, это замечательно. Так, добрый вечер. Орел с вами. О, здравствуйте. Хотим сегодня поздравить нашу младшую дочь Анастасию с днем рождения. Ей 15. Самое главное, пожелаем здоровья крепкого, успехов в учебе, мирного неба. Пусть растет на радость нам. Мама Эльвира, папа Игорь из Орла. Добрый вечер, казачок. Передайте моей любимой Любочке Шевченко, что я люблю ее. Не психуй на меня. Николая из Белой Глины. Это что? Что такое? Что там, Любушка? Доводит? Ну, не знаю. Так, очень рад вашему радио. Казак ФМ, спасибо. Так, хотим поздравить соседку с юбилеем, Лидию. Она будет очень рада. Николай Рябининцев. Так, это... О, это было еще 1 сентября. Простите, шутки играет с нами гаджет. Ну ничего, услышала ваша соседка Лидия. Будет ей приятно. Так, еще поздравляю всех учителей с праздником. Спасибо большое за ваше терпение и настойчивость. Да и вообще за такой труд, который помог нам стать настоящими людьми. Москва всегда с вами, в моем лице. Слушаю всегда, Николас пишет, но часто не могу написать. Готовлю шурпу, всех к столу приглашаю. С пятницей. Замечательно. Николай из Тихорецка, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Да,
3: хочу в первую очередь поздравить педагога Олег Васильевич Бузич, Тихорецкий техникум. А также парням на ИСО передать привет. Это Пумба, дантист, если слышат меня сейчас. Полена, Бяка, Рубин. Ну, они поймут. Вот, храни их всех Господь. И моему сыну, и его подразделению, моего сына Зинс позывной. Вот. Ну, так вот поставьте песню, пожалуйста.
2: Да, Николай, в вашем лице сегодня всем защитникам Родины, всем нашим на СВО огромный привет. Александр Дадали, давай Донбасс для вас.

неба звездной пыли, и братьев след идет на свет. Мы вас, ребята, не забыли, вы с нами до скорой.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Сообщение от Шаповаловых из Геогинской. Добрый вечер. Привет друзьям по радио. С днем улыбки вас, мои дорогие. Всегда вспоминаю кинофильм про Мюнхгаузена, как Янковский говорил: улыбайтесь, господа, улыбайтесь. А я добавлю, и легче будет на душе. И еще с наступающим днем рождения нашу славную Любовь Ивановну. Желаем оставаться такой же доброй, любящей, нежной, радости в каждый ваш день. Мирного неба, и чтобы наш казачок и варенички были рядышком и улучшали настроение. Обнимаем, любим, ценим. И вам огромный привет. Так, еще. Татьяна Ивановна Беломестных из Новороссийска сегодня поздравляет с наступающим днем учителя свою внучку Евгению Ломбарскую. Евгения — учитель французского, английского, итальянского и китайских языков. Успешных, послушных учеников, крепкого здоровья, хорошей зарплаты и всегда отличного настроения. Встретить свою вторую половинку. Ой, Женечка, это очень важно. Твоя бабушка из Новороссийска. Анастасия пишет. Любимая мама и папа Морозовы, Владимир и Наталья, спасибо большое за поздравления. Передаю и вам привет. Хорошего, уютного вечера. Очень-очень люблю вас. Без вас я бы не стала учителем. Спасибо за вашу веру и поддержку. Обнимаю вас. Всем радиослушателям здоровья, добра и мира желает Анастасия. Вижу вот еще сообщение. Смотрите, по понедельникам с 13 до 15 на предстоящие выходные в электронном виде, я постоянно об этом говорю, принимаются заявки. Сегодня пятница, прилетает поздравление 4 октября с 85-летием. Будут поздравлять. Давайте с наступающим озвучу. Сын Алексей Ерохин с супругой Еленой поздравляют с наступающим 4 октября 85-летием дорогого папу Николая Федоровича. Папуля, 85 – это красиво, это возраст, когда за плечами целая история, а сердце, в сердце столько доброты, что ее хватит на всех нас еще на много-много лет вперед. Спасибо, что ты такой надежный, мудрый, спокойный, рядом всегда с тобой рядом, чувствуешь себя дома. Мы, к сожалению, редко видимся, но любовь наша к тебе от этого меньше не становится. Твое тепло чувствуется даже на расстоянии. Спасибо за тот фундамент в характере и веру в жизнь, которую ты подарил и взрастил из самой крохотной души. Желаем тебе здоровья, сил, радости в каждом дне. Пусть семья радует, дом будет уютным, а впереди будет много спокойного счастья. Мы тебя очень ценим и любим, твои дети. Красиво прозвучало — много спокойного счастья. Так, Светлана, добрый вечер, казачок. Сегодня нашему хутору Садки исполнилось 143 года. Всех хуторян с праздником. Желаю всем жителям крепкого здоровья, мира, уюта и тепла в семьях. А моему любимому хутору — процветания. Всех люблю, Светлана. Поздравляем от души. У нас есть звонок. Дозвонилась из Приморско-Ахтарска Наталья. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Слушай. Хочу поздравить своего мужа с днем рождения. Я его очень-очень сильно люблю. Спасибо ему за наших прекрасных детей. Он очень внимательный, любящий.
1: Угу. Пожелаем. Ой-ой-ой, так... Наташ, давайте-ка я вашему любимому от всей вашей семьи пожелаю веры, сил. Знаете, это придает, конечно же, силы придают, бодрость, здоровье, да, дают. Хочется, чтобы вы были всегда на коне, чувствовали себя здоровым, в прекрасном самочувствии, строили планы на дальнейшее будущее для вас, для вашей семьи, и пусть все получается. Друзья, с вами было тепло и уютно этим вечером, и хочу сказать, что Киров, Брянская область, Москва, Питер, Волгоград и Орел отметились в перекличке, а еще особенно мне понравилось, что сегодня был практически мужской эфир. И Денис, и Антон, и Александр, и Николай, еще раз передаю вам привет. Спасибо. Было очень приятно быть в вашей компании, всем нашим радиослушателям. Уверена, пока-пока. С вами была ваша Виктория Никитюк. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради бога, вашу любовь. Потому что это важно. И до встречи здесь, на том же месте, в тот же час, на радио.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Как коза избушку построила». Жила когда-то старуха-говоруха, и была у нее коза с козлятами. Утром люди встанут, за работу примутся, а старуха все на печке полеживает. Только к обеду подымется, поест, попьет и давай говорить. Говорит, говорит, говорит и с соседками, и с прохожими, и сама с собой. А коза с козлятами в хлеву заперты. Ни травки им пощипать, ни водицы попить, ни побегать. Вот как-то раз и говорит коза своим козлятам:
2: «Козлятушки, детушки, не житье нам у старухи-говорухи. Пойдемте-ка мы в лес, построим себе избушку и будем в ней жить».
1: Как выпустила старуха-говоруха козу с козлятами из хлева, они и побежали. Только их старуха и видела. Прибежали они в лес и стали искать место, где бы избушку построить. Подошла коза к лесной яблоньке и говорит:
2: «Яблонька, яблонька, можно мне под твоими ветками избушку построить?»
3: «Не строй подо мной избушку»,
1: отвечает яблонька.
3: «Яблоки с меня упадут, твоих козляток ушибут. Ступай еще куда-нибудь».
1: Пошла коза к елке и говорит:
2: «Елка, елка, можно мне под тобой избушку построить?»
4: «Не строй подо мной избушку, шишки с меня упадут, твоих козляток ушибут. Найди место получше».
1: Пошла коза с козлятами дальше, увидела высокий дуб и говорит ему:
2: «Дуб, дуб, можно мне под тобою избушку построить?»
5: «Не строй подо мной избушку»,
1: отвечает дуб.
5: «По осени желуди с меня упадут, твоих козляток ушибут, сама горевать будешь».
1: Пошла коза к осине.
2: «Осинка, осинка, можно мне под тобою избушку построить?»
1: Затрясла осинка всеми ветками, всеми листьями и говорит:
3: «Мои листики и днем, и ночью шумят, твоим козляткам спать не дадут. Найди местечко получше».
1: Нечего делать, отправилась коза с козлятами дальше. Пришла к шиповнику.
2: «Шиповник, шиповник, можно мне под тобою избушку построить?»
1: Закачался шиповник.
6: Что ты, коза? Или не видишь? Вон какие на мне колючки острые! Будут твои козлятки прыгать, скакать, всю шерстку себе повыдерут. Ступай, коза, дальше, ищи местечко получше».
1: Пошла коза к березе. Качнула березка своими веточками и сказала:
4: «Я твоих козляток от зноя уберегу, от дождичка спрячу, от ветра укрою. Строй подо мной твою избушку».
1: Обрадовалась коза, построила под березкой избушку и стала жить в ней со своими козлятами. Вот такая история, малыш. А теперь пора ложиться спать. Доброй тебе ночи!

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

И опять капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

взглядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют треть

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один мужик встретил на ярмарке своего кума, ну, с которым давно не виделся, и пригласил его в гости. Ну, отпраздновали встречу, полный стол, куча вкусностей, ну, и это дело, конечно, естественно. И так понравилось гостить, что кум о своем доме даже и не вспоминает. Остался ночевать на следующий день, опохмел. Ну, в общем, короче, дня три прошло, и вот спустя это время хозяин как бы скромно намекает, что пора бы и честь знать, и говорит:
2: «А где же ваши родственники, кум? Видать, скучают без вас, жена-то с детьми».
3: «Ой, правда ваша, кумы, правда ваша. Завтра же позвоню, пускай сюда приезжают».
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.
4: Это

0: 105,8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: как же поют земляки. Эх, знай наших. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77 90756 от 4 февраля 2026 года. Категория

будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

Казак FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.